них на Комсомольском радио вместе с вами. Да, помню, и до трех ночи бывало занимался на гитаре, когда я учился в музыкальном училище. Очень усердно. Стены были тонкие, и в какой-то момент сосед не выдерживал и говорил: «Если ты сейчас же не перестанешь играть на своей балалайке, я просто сойду с ума». И я ему отвечал: «Видимо, уже поздно, потому что я часа два как уже не играю».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, когда мой дед узнал, что я выбрал учиться играть именно на гитаре, он был не совсем доволен и сказал, что художника может обидеть любой, как и гитариста. Отними у них кисть и гитару, и все. А вот попробуй обидеть баяниста, а? 100 килограмм весит инструмент. Надо было баян выбирать.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я больше всего ценю в человеке скромность. И у меня был такой однокурсник в музыкальном колледже. Однажды его спросили: «А ты можешь назвать лучшего музыканта в мире вообще?» И он скромно ответил: «Вы знаете, нас несколько».

Приятно, что в нашем мире еще есть вещи, которые нельзя купить. Я говорю о лимитированной виниловой пластинке с песнями самых титулованных артистов, которую к 30-летию «Золотого граммофона» мы выпустили. В продаже ее действительно не найти, но 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Макс. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать». Победителей узнаем совсем скоро, 18 сентября.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами, а вы говорите, легко быть музыкантом. У одного моего знакомого, например, вот, абсолютный слух, и он даже обувь, представьте себе, не может найти нормальную. Просто оба ботинка должны скрипеть в одной тональности.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Всю мою юность, сколько себя помню, мама пыталась исправить мою осанку. Била меня по спине, говорила: «Ну-ка выпрямись, ну что это такое?» Ну, она просто не понимала, что у меня шнур от наушников был короткий. Потому что наушники — это святое.
1: Не нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И вы наверняка задавали себе этот вопрос. Зачем нужны вообще перерывы между песнями? Объясняю. Не только для того, чтобы я поднимал вам настроение, собственно, но и прежде всего для того, чтобы вы могли услышать, как кто-то зовет вас уже, между прочим, 10-й раз. Послушайте. Слушайте, это Стас Пьеха кричит.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Да что за нормально?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тоже в свое время подсел на музыку. Никогда не забуду экзамен по сольфеджио. Он заключался в том, что нужно было просто угадать, какую ноту сыграл педагог. И все. Собрались, значит, несколько педагогов. Меня посадили спиной к роялю. Один из членов комиссии берет ноту, значит, на фортепиано, спрашивает меня: «Ну, пожалуйста». Я поворачиваюсь к комиссии и радостно говорю: «Это вы нажали».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, когда учился в музыкальной школе, я часто безобразничал на уроках, просто отвратительно себя вел. И тогда один из педагогов пошел на хитрость. Он мне сказал: «Михаил, предупреждаю, если ты не будешь вести себя как следует, я скажу твоим родителям, что у тебя музыкальный талант». С того момента я был как шелковый.

Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у своего старого знакомого по музыкальному колледжу. Он очень круто играет на бас-гитаре. И в какой-то момент его зовет маленький сын, говорит: «Папа!» И он ему на полном серьезе отвечает: «Ну сколько раз тебе говорить? Не папа, а ум-папа, ум-папа».
1: Реклама на русском.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
1: Новый сезон «Мелодрам» 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. 5 сентября в 16:00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
10: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: бы куда ни спешил, без них пятница точно не начнется. Встречайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» буквально через минуты. Миша Набоков. Миша
1: Набоков. Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно.
6: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
12: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Не упоминаешь название сегодняшнего дня, чтобы люди не радовались раньше времени?
1: Прекрати, прекрати, не надо, не надо. Я вот только-только оправился от того, что лето прошло, а ты мне еще как бы это самое...
0: Ну подожди, подожди, когда лето проходит, это светлая грусть, но когда рабочая неделя проходит,
2: это
0: счастье!
1: Извините, хорошо, как хотите.
0: Пятница!
2: Пятница!
0: Концы бывают разные, знаете ли.
1: Да, действительно. Тут я с тобой полностью согласен.
2: Но наш сегодняшний конец, он замечательный. Пятница, мы будем финализировать эту рабочую неделю, заряжать вас на заключительный рабочий день отличным настроением, интересными играми, новостями.
1: Какие игры будут? Игры-то
2: ой,
1: какие
2: у нас будут деньги в следующем часе, между прочим, да, вот так вот.
0: У нас осталось еще, поэтому заберите, пожалуйста, 10 тысяч. Очень ждем нашего первого в этом сезоне победителя финальной суперигры.
1: Десяточка отдать кому-то, чтобы выходные у нее прошли удачно.
0: А еще Полинка мне тут по секрету сказала, что она знает какую-то работу, где ничего не надо делать, но деньги получаешь.
1: Это что это такое? Что это? Где,
2: а
1: где
2: я вам
1: это?
2: Все расскажу в этом часе вам.
0: Да, и это не ведущий утреннего шоу на русском радио. Нет,
1: да?
0: Это другая немножко. Да, это страна даже
1: здесь
0: другая.
1: Здесь платят.
2: Ну, чуть-чуть, да.
1: Давайте потанцуем.
0: Да, давайте.
2: Три,
0: два,
1: один.
0: Понеслось.
1: А вперед!
3: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, Димка так уже красиво презентовал мою новость. Давай еще разочек.
2: А значит... Про то, что надо нигде не работать, а деньги получать.
1: Да, вот правильно. В беспилотном...
2: Это наша мечта.
1: Да, в беспилотном метро Китая нанимают машинистов, которые не работают.
2: То есть делать им ничего не надо.
1: Да, в кабине поезда всегда сидит сотрудник и просто смотрит в окошко, пока поезд едет сам, чтобы пассажиры не волновались. При этом отвлекаться на телефон или другие дела ему нельзя. То есть это не так, что, знаешь, ты едешь там, серфишь по соцсетям, читаешь книгу, разгадываешь судоку там или еще что-нибудь.
3: Это нет. Самое грустное. Работа вообще, которая может быть. Хотя нет, он же быстро летит, этот поезд,
2: ну,
3: правильно?
2: Как бы, да, а во-вторых, в принципе, ты можешь, ты же в Китае, у тебя там все технологии, тебе, пожалуйста.
3: Да, ты, в принципе, можешь эти вот там...
2: Очки с голограммой.
3: Очки, наушнички, которые не видно прям, вот телесные, маленькие, микронаушники для экзаменов.
1: Вы уже ищете, как можно увильнуть, да? Понятно.
3: Ищите, мы уже билеты в Китае взяли, ищите.
2: Не, слушай, ну по поводу вот этого смотреть в окно и не отвлекаться, это же мы в школе проходили.
3: А там остановки очень маленькие.
2: Откуда ты знаешь? Это ж Китай.
3: Да.
2: Там все большое.
3: Да?
2: Да.
1: Прям
3: ну,
1: все?
3: Ну, слушай, ну, я не знаю.
2: Ну, у них места много, у них
3: ты
2: все большое.
3: Ты с китайцами много общался?
2: Все масштабное вот. Такое, как бы, да.
3: И все.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь, ветер южных направлений до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
8: Будет меньше трат?
9: Да, в магазинах да.
8: Голень куриная, 7 холмов, 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
9: Да, за выгодой сюда.
8: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
10: Как говорится, как Новый год встретишь, так сразу спать и ложись.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: перцев.
1: Ну что, сегодня овнам стоит никого не перебивать.
2: Да?
1: Слушать внимательно, потому что в конце чужого рассказа может обнаружиться самое интересное – зерно.
2: Во как.
1: Может, ячмень.
3: Да, охлеб.
2: Тельцы, похоже, вы слишком давно не устраивали себе день без обязательств. Исправляйте ситуацию.
1: Это правда. Сегодня. Недельку уже точно.
3: Мои уважаемые близнецы, здравствуйте.
2: Привет.
3: Сегодня, значит, неожиданная информация заставит вас изменить отношение к человеку. И это будет приятным открытием.
2: Так.
1: Да. Раки, сегодня лучше не пытаться решить все за близких. Иногда забота выглядит как возможность дать человеку вообще самому разобраться
2: да.
1: во всем.
2: Львы, вам предстоит выбрать между эффектным вариантом и разумным. На этот раз разумный все-таки окажется точнее.
3: Жаль. Девам, если давно хотели что-то изучить, начните с одного короткого урока. Не обязательно сразу становиться профессором.
1: Да, пробный урок такой. Как...
3: Да.
1: Весы, сегодня вас может рассмешить совершенно нелепо. По ситуации. Не пытайтесь сохранять серьезное лицо.
2: Ой, Антох, ну все, расслабься.
1: А у тебя оно есть?
3: Нет.
1: У него нет серьезного лица.
3: Есть.
1: Мы давно его не видели.
2: Скорпион, один из ваших принципов сегодня придется проверить на прочность.
3: Стрелец, не отказывайтесь от спонтанной прогулки, даже если она закончится только кофе за углом.
1: Козероги, если вам нужна помощь, обратитесь к конкретному человеку. Не ждите, что он догадается сам, потому что экстрасенсы и телепаты в отпуске.
2: Водолеи, ваше решение покажется кому-то очень странным, но это еще не значит, что оно плохое.
3: Рыбочки, и вам завершаем. Вечером захочется тишины. Устройте ее себе без всяких угрызений совести.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
13: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных. концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
16: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499. Выбирают.

0: Русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Ну, да, особенно да, да. Смеяться обязательно, когда вы работаете.
2: Да.
1: Таким образом, вы немножечко своих коллег выводите из себя.
2: Конечно.
1: Ну, потому что они думают, что это он ржет? Наверное, надо мной.
2: Да.
1: И они немножечко начинают нервничать.
3: Но если сидеть в open space, то действительно, если кто-то начинает смеяться, тут всякое можно подумать.
2: Да, можно ржать над теми там вообще.
1: А еще в этот момент, когда вы ржете, вы еще запускаете рулетку. Таск-рулетка называется.
3: Таск-рулетка?
1: Да, таск-рулетка. Лудомания добралась до бытовых дел. В общем, для горящих дедлайнов придумали вот такую вещь. Вы, значит, вносите нужные пункты в приложение, в специальные, ну, все важные дела свои, нажимаете крутить. Пим-пим-пим. И вот что-то там выпало вам, какое-то занятие.
2: А есть возможность поменять в этой рулетке звук?
1: Нет, ну, я просто... нельзя. Ладно. Там вообще ничего не, менять нельзя. Ладно. Вот такое там все неприятное. Делаешь то, что выпало, без права передумать. Данные живут только на устройстве пользователя, то есть никто не видит ваших дел. А каждый выполненный пункт

0: просто бьет током там есть.
1: Это не, ну дела-то надо делать,
2: а
1: Антон.
2: Удалились. Все. Куда-то все пропало. Нажал на эту кнопку.
1: Грязная посуда сама себя не помоет.
0: Нет, не. Куда-то все пропало. Куда-то все пропало.
1: Нет, Антон. Так не делается.
0: Почему?
1: Потому что дела надо все-таки решать.
2: Какая-то скука.
0: Ты давай свои дела сам делай там все. Я не хочу.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исатова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
6: Реклама 18+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
20: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье. А не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
21: Новая песня на русском.
22: Всем привет, это Юлиана Караулова. И вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
23: Русское радио.

0: радио.
1: Ну, как говорится, хоть так, но в Чехию съезжу.
2: Давай.
1: Вот, короче, мужчина в Чехии обнаружил раненую косулю, вызвал полицию и целый час приглядывал за ней. Представляете, какой молодец.
3: Очень большой молодец.
1: Но оказалось, что она деревянная. Вот, это уровень полиции в Чехии, чтобы вы понимали. Значит, полиция привела на сигнал о найденном животном, которое долго лежит без движения. Выяснилось, что это садовое украшение, помощь которому не требуется. Но полиция вместе с мужиком тоже охраняла ее час. Ну, чисто на всякий случай.
3: Ну, чтобы скорая приехала, вот. Уже точно удостоверилась.
1: Да. С другой стороны, я тоже. А потом эту косулю, знаешь, где видели? Вот эту косулю видели, на Васовской площади, когда так вот вверх. Тут вепрово колено, а тут косуля. Вот
2: ой-ой.
1: Эта, да, с картошечкой. Да.
2: Ну, так. Не-не-не, так не надо. Мы же...
1: Не
2: такие
1: надо?
2: Добрые.
1: Мы же деревянные.
2: Мы же зеленые.
3: Слушай, у меня столько раз...
1: Я рыжий, я не знаю.
3: У меня столько раз был...
1: Это поздравляем мы тебя очень сильно.
3: Практически сердечный приступ, когда я еду по дороге вечером, допустим. И мне кажется, что это люди какие-то там... А оказывается, это елки просто красиво так вот переливаются.
2: Слушайте,
3: в свете
1: певица елка, пока ты едешь, стоит и машет тебе.
2: А мне сегодня, представляете, показалось, что я выезжаю, значит, на Хорду северную, потому что еду на работу, и солнце начинает мне слепить глаза, и вижу справа, и думаю, господи, что лошадь идет, а это оказался велосипедист.
1: А ты сказала ему об этом, нет?
3: Короче, нам надо с этим чехом в какой-то определенный клуб.
1: А как ты определила? Ну, с велосипеда сзади падало что-то там просто.
2: Нет, просто форму, я прям лошадь. Прям.
1: Какая стройная лошадь на велосипеде. Вот теперь и думайте, что в конце рабочей недели жуковой мерещится, понимаешь? Надо отдохнуть.
3: Антон, ей мерещится каруселька.
1: Каруселька?
3: Потому что там тоже лошадки на колесиках.
2: Да.
1: Боже ж ты мой.
2: Еще леденец хочу.
3: Ну,
2: пятница же.
3: Сменим тему.
1: Ладно.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
7: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
8: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Если не можете объять необъятное, обнимите конкретное.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: никто.
1: Что слушает страна?
2: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
1: Только любимая.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Власти заявили о стабилизации ситуации с бензином в России. Положение дел немного улучшилось за последнюю неделю, рассказал вице-премьер Александр Новак. При этом он признал, что есть небольшой дефицит бензина в некоторых регионах Сибири и Урала. По словам Новака, проблемы связаны с логистикой и неравномерными поставками. Власти работают с регионами и нефтяными компаниями, чтобы наладить логистику. Также чиновник сказал, что Россия наращивает добычу нефти по мере выхода НПЗ из ремонтов и активно ведет работу по поставкам бензина из-за рубежа. Норвегия выступила против возвращения российских лыжников на соревнования. При этом в Норвежской федерации лыжного спорта заявили, что будут выполнять решения большинства в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Ранее ФИС разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе и без национальной символики. Общежитие КГУ в переулке Воскресенском в Калуге снесут до конца года. Начался поиск подрядчика по демонтажу аварийного здания. Стартовая цена контракта составляет порядка 10 миллионов рублей. Трехэтажное здание на 120 мест должно быть снесено до конца ноября этого года. О сносе общежития в областном Минобразовании объявили еще в 2021 году. Все это время шел процесс согласования. На месте здания будет построено новое. Калужская полиция начала проверку по факту нападения на женщину. Инцидент произошел утром 2 сентября в микрорайоне Кошелев. По словам очевидцев, мужчина среднеазиатской внешности затащил женщину в кусты и попытался изнасиловать. В происшествие вмешались прохожие, они схватили насильника и удерживали его до приезда полицейских. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, ведется следствие. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости, новости. На русском.
3: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
4: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал русских перцев.
5: А что это ты не слушал русских перцев? Да. А как тебе не свидать? А что ты творишь? А зачем тебе это нужно? Ну что это такое? Ну как? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А вот теперь слушаешь, вот и хорошо. 8:03 на русском радио. Продолжается главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, идите сюда, будем обниматься в эту славную пятницу.
6: Да, будем обниматься крепко-крепко. Всем доброе утро.
7: Спасибо, спасибо. Спасибо, что вы эту неделю провели с нами, что вы эту пятницу проводите с нами, что вы дальше будете тоже с нами.
5: По жизни с нами.
7: Правильно делаете, потому что если вы не с нами, то вы, ну, я бы не сказал,
5: лучше
7: что...
5: нас.
7: Я бы не сказал, что вы лучше нас, я бы не сказал, что вы против нас, но что вы просто идете не в том направлении.
6: Да, да. И много чего не узнаете, да, интересного. Потому что мы
7: теряете.
6: Здесь столько всего обсуждаем, рассказываем и о своем личном. Вот, например, я сейчас поделюсь с вами одним разговором, который у меня состоялся вчера с моей подружкой.
5: Отлично, ложись на кушетку, рассказывай,
6: да,
5: давай.
6: Значит, мы с ней болтаем вчера, и она вспомнила, как я приготовила на свой день рождения шикарнейший и очень красивый торт. Я его сама пекла, украшала, все делала самостоятельно. Так. Антоша, не смотри на меня так.
5: Легкая ненависть подрыгивает у меня в правом глазу. И что?
6: Она хотела у меня поинтересоваться, ходила ли я на какие-то курсы вот, кондитерские, потому что она не поверила мне, что это я сделала сама. И мне
7: нет,
6: вчера...
7: все по наитию.
6: Мне вчера, честно говоря, было безумно стыдно ей признаться, что никаких курсов вообще не было в моей жизни кулинарных. Просто я обожала игру на телефоне, где нужно было украшать тортики. Помните, такая
5: да,
6: была?
5: Да.
6: Но я просто решила, как бы, ну, там, я уже руку набила, повторить это в реальной жизни. Это было первый раз, я думаю, что единственный, и просто мне, наверное, повезло.
7: Слушай, ну раз ты любишь вот эти игры, я думаю, что в ближайшем будущем, значит, ты сможешь стать дизайнером интерьера, потому что в Sims ты
6: там... Это я уже реализовала в своей квартире.
5: Это очень странно, понимаешь, ты заходишь в нее, а у нее как тортик украшена хата, поэтому ты начинаешь напрягаться. А, прости, а что это за... Ой, розочки в туалете, прикольно.
7: А что за свечи у вас везде торчат?
5: Да, извините, а потому что нужно как-то у нас молиться.
7: Да, я, кстати, не люблю кремовые розочки. Но я люблю, когда люди нам пишут. Предлагаю сегодня тему обозначить так. Новичкам везет. Что вам удалось сделать с первой попытки?
6: Вот напишите, пожалуйста, вашу историю в наши личные сообщения. Вот мессенджеры работают. Все в нашей группе ВКонтакте можете оставить историю.
5: Действительно, новичкам везет. Напишите нам, парашютисты, пожалуйста.
7: Только я призываю Мы про еду тему уже закончили.
6: Да, это я рассказывала.
5: В смысле? Как про еду закончили?
7: Все, Антон, мы сейчас на диете. Давайте другие какие-то сферы, кроме еды. Вот где вы что-то сделали с первого раза, и у вас все получилось?
5: А разве есть какие-то другие сферы?
6: Вот сейчас мы их откроем для тебя.
7: Например, сделали колесо, вот так вот перекрутились, и у вас сразу получилось.
5: Вот и все, Морозов сломался.
4: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс. Русские
1: перцы. Ну давайте, хвалитесь, хвастайтесь.
2: Выпендривайтесь.
1: Демонстрируйте то, что вы сделали с первого раза.
3: Демонстрирует нам Яночка. Она, значит, рассказывает, что поехала с мужем на рыбалку, закинула донку и поймала за 3 минуты осетра.
1: Ого,
3: 3,5 килограмма весила рыба. Вы представляете?
4: Это если ее выжить, то получается по 1,5 кило икры, нет?
3: Mm-hmm. Ой, не знаю.
1: Ну, единственное, что, конечно, Яночка, может быть, вы утаили, что вы приехали на какую-то осетровую ферму, где в бассейн просто кидаешь что-то, и у тебя 5 осетров вылезает сразу.
4: И все нормально, и не надо, и все хорошо.
3: Ну, вообще, хоть кто-то поймался, тоже уже удача.
4: А помните, как я?
3: Помните, как я рыбачила в Хабаровске?
4: Да, тебя признали браконьером еще, помнишь, что как вы?
1: Да, ну... За кадром-то остался водолаз, который прикрепил ей.
3: Все, он
4: какой водолаз? Она голой рукой просто вот так.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
5: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Русское радио. Все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Позаботились и выбрали лучшее?
6: Да, в магазинах «Да».
0: Макароны «Пастерони», «Спирали», 400 граммов, за 74 рубля 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
8: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте ksk.kaluga.ru.
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
12: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
13: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
14: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей?
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
16: Что слушает страна? Мир вокруг.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Новичкам везет, действительно, что вам удалось сделать с первой попытки. Поделитесь с нами своей историей.
2: Вот Александр, например, говорит, что у любимой был день рождения, он решил ее порадовать, испек торт Наполеон. С первого раза получилось. Александр, у меня вот тоже мой первый Наполеон получился, второй не очень. А теперь я в интернетах со всеми вступаю в полемику. Угу. Когда вот я вижу рецепт Наполеона, а он не трушный, он не настоящий такой. Знаешь, из теста для самсы его делают. Я говорю, это что такое?
3: Из теста для самсы Наполеон?
2: Да, они расслаивают вот это тесто для самсы. Я говорю, ну это разве Наполеон? Наполеон настоящий? Вот спросите у Соловьева, он вам расскажет.
3: Да.
2: Он должен быть из... Каждый коржик должен отдельно выпекаться.
1: Да.
2: И отдельно промазываться. Это не вот тебе ты взял тесто для самсы, располовинил его на эти тонкие коржики.
3: Да.
2: И промазал.
3: Мой первый Наполеон получился. Так еще Кутузов говорил.
2: Да,
3: там
2: да.
3: Срослось.
2: Так, все, мы вроде закрыли тему с
1: а
2: едой.
1: А ты ее опять открыл.
2: Ага, вот Аня нам говорит.
3: А я просто, знаешь, гляжу на него и подначиваю.
1: Он сам с собой разговаривает. Да. Мы вроде закрыли.
2: Так, Анюта тут экстрима там дала. Как-то были в деревне с мамой в бане, перегорела розетка. Пришлось менять. Никогда этого не делала, но все получилось. В общем, у меня по жизни принцип, что многое можно сделать впервые методом научного тыка. Но не просто тыка, а научного. То есть надо сначала подумать, куда можно или нельзя. Ань, ну вот вам
3: правильно.
2: Повезло.
3: Да. Тыкать всегда по-научному надо. Это факт.
2: Конечно, но сначала тыкните, пожалуйста, вот этой вот отверткой, которая мигает. Как она называется?
1: Не знаю, ты на меня еще смотришь. Я далека от этого.
3: Проверять электроэнергию?
2: Да, ты на эту отвертку тыкаешь, пальчиком нажимаешь, и она загорается. Как она называется?
1: Нам сейчас электрики напишут, и мы вот ответим на вопрос.
2: Напишите, пожалуйста, электрики, мы просто в этом не бум-бум.
3: Только отвертку с пальчиками перепутайте.
2: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Да что заработали?
6: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
17: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни. Это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: с бензином, да, 42 километра.
1: Не, мы с Антоном 3 года назад, когда сдавали ГТО,
0: 100
1: метров убежали, да. Ну, с трудом добежали.
2: А что вы про меня постоянно забываете? Я как будто не бегала.
0: Не, ну потому что мы тебя увидели на 50 метрах.
2: Ну ладно.
1: А потом через час мы тебя встретили уже на финише.
0: Не, я когда ее через 50 метров увидел, я думал, зачем вообще куда-то дальше бежать, если вон она стоит такая.
1: Конечно.
2: Давайте про спортивные достижения продолжим сейчас, Галина.
1: Но мне, кстати, понравилось, Полина, когда ты делала, знаешь что, вот это упражнение, когда надо было встать на платформу и очень низко наклониться.
0: Так, все, что там про спортивные достижения?
2: Галина пишет нам, что ее пригласили поучаствовать в турнире по американскому бильярду для массовки. А она, Галина, заняла там 2-е место. Причем девушек было всего 2. Просто никто не ожидал от меня такого результата, и все расслабились в игре.
0: Не, ну они просто напряглись уже тогда, когда она пришла. Говорит, для массовки чисто просто поучаствовать, да? Ну хорошо. Взяла дорогой футляр, открыла свой сборный дорогой кий. Вот, взяла это самое, значит, напальнички вот эти вот все перчатки специально. Но она говорит, по-моему, она не новичок. Он говорит, все, ребяточки, подзляк.
1: Кстати, я что видел такое в кино.
2: Да?
1: Одна актриса, да, тоже снималась в сцене с бильярдом и просто ткнула кием в этот шарик, а у нее все разлетелись очень красиво, и это вошло как бы в кино.
0: Да, это, кстати, это не монтаж.
1: Она сама удивила. Вы видели бы ее лицо.
0: Вот играет-то как. Ты не, я сама в шоке.
1: Сама в шоке, да, не ожидала.
3: Русские перцы на русском радио.

0: утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Но ведь это абсолютно точно все в твоих руках, как пел Дим Билан сейчас.
2: Сейчас пока все в твоих руках.
1: В моих сейчас, да.
3: Может быть, и в одной руке. Потому что в одной пять, в другой пять.
2: А это все, что сейчас в твоих руках, да, оно должно перекочевать в руки нашего слушателя.
3: Да. Из рук в руки.
1: Да. Давайте я сейчас тебе это в руки передаю.
2: Мне не надо.
1: Почему? Не хочешь такую ответственность держать на себе?
3: Отказался от бабла.
1: Антош, бери ты.
3: Конечно.
1: Вот, молодец.
3: Всего доброго, с вами был Антон Юрьев.
1: Пока.
2: Так, все. Все, держите себя в руках, Антон Юрьевич.
3: Я ее держу.
2: Антон Владимирович.
3: Вы как скажете, Денис Васильевич, вообще без проблем.
2: Итак, сейчас нам нужен человек, который выхватит победу из рук Антона Владимировича Юрьева.
3: Вот.
2: 8495-995-105,7. Пятница уже. У меня
3: теперь
2: все
3: ты можешь работать в МФЦ, все хорошо выучил.
2: Могу, да.
3: Да. Ребятушки, значит, позвоните, отожмите и порадуйтесь.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570 при участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
17: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом — это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
0: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: 5 сентября в 16.00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
7: Чего только не делал.
13: И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, денежки дают. А где? А здесь раздают. На что? На выходные. Пар-па-па. Извините. Игра против правил. Нам звонил Соленька из славного города Самара. Хочет выигрывать, играть, хочет просто порадоваться. Оль, привет.
2: Ольга, здравствуйте.
3: Оль, здрасте, землячка моя.
4: Здравствуйте.
1: Оленька.
2: Олечка, у нас тут сейчас был диалог друг с другом. Вот мы выясняли, кто из нас арбуза ед и дыни ед. Вот вы кто?
4: Я и то, и то люблю.
1: И то, и то.
3: Отлично. А как насчет кабачков?
4: Ну, кабачки тоже любим.
1: Шикарно.
2: А вам уже кто-то дарил кабачок?
3: Говорят одновременно.
1: Это нормально.
3: Да.
2: Ну ладно.
3: А кто-нибудь вам дарил кабачок?
4: Да, меня соседи угощали.
2: О, значит, все хорошо у вас.
1: Ну вот, значит, главный вопрос мы выяснили уже. Все прекрасно.
3: Олечка, ну у нас для вас еще 5 вопросов. Это уже за деньги. Каждый вопрос такой принесет вам 1000 рублей, если вы ответите на него неправильно, но логично. То есть похоже на правду. И еще потом у нас есть для вас 5000 рублей в суперигре. Но об этом поговорим попозже. Раунд длится ровно 20 секунд. Готовы ли вы, Оля?
4: Да, готова.
2: Олечка, удачи вам. Поехали.
1: Прибор, показывающий давление.
4: Часы.
1: Какое покрытие игрового поля в кёрлинге?
4: Бетонное.
1: Какой сейчас месяц?
4: Февраль.
1: Из чего делают морс?
4: Из смолы.
1: Сколько будет 741 плюс 5?
2: Ай, так хорошо ведь шли.
3: Хорошо шла. Ну, к сожалению, гонка уже прозвучала. Оль, мы не можем принять 5-й ответ, но 4 мы приняли.
2: 4000 рублей у вас есть.
1: Ура!
4: Ура!
1: Ура! Как раз на кабачки хватит.
2: У вас и на арбуз, и на дыню.
3: Да, у вас с математикой так хорошо.
2: Да.
3: Она вам пригодится, когда вы будете тратить 4000 рублей.
1: Главное, бухгалтер не работает никогда, так все нормально. Обнимаем вас крепко, целуем, Самаре поклон.
2: Пока!
3: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: часа ООО «ФИД Автосервис». Эти звездочные автосервисы доступны каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «ФИД Сервис». Запись на maslofit.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
4: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
5: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на российских АЗС. Автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. С 1 сентября правительство разрешило продажу такого топлива, однако пока его предложение остается крайне ограниченным. За две с небольшим недели на петербургской бирже было реализовано лишь 17 тысяч тонн бензина Евро-2-4. Эксперты ожидают, что топливо пониженного класса будет продаваться лишь в отдельных регионах. В ЕС обсудят новые визовые ограничения для россиян. Послы стран Евросоюза встретятся в ближайшие недели, чтобы поднять вопрос об ограничениях для туристов, а также об ужесточении правил передвижения для российских дипломатов, сообщает Bloomberg. На заседании также обсудят введение санкций против судов так называемого «теневого флота». Еще ЕС работает над планами ввести санкции против примерно 1500 физических и юрлиц. Это может стать крупнейшим пакетом санкций в истории блока. Сегодня начинается дополнительный период сдачи единого госэкзамена. Он продлится до 25 сентября. Но участвовать в дополнительном периоде смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. Сегодня состоится ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября выпускники будут сдавать математику базового уровня. А 25 числа предусмотрен резервный день. В Цюрихе наградили лауреатов Шнобелевской премии. Приз вручают за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. Так, лауреатом премии в биомеханике стали ученые, исследовавшие роль поцелуев для животных. Среди химиков отличился исследователь молока тараканов. А премии по экономике удостоились специалисты, доказавшие, что состоятельный человек с большей вероятностью украдет конфету, предназначавшуюся детям. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: И перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Чем ближе окончание рабочего дня, тем вот настроение, согласно графику, идет все выше, выше, выше, выше, выше. Самое главное, чтобы не зашкаливало. Давайте все держать в норме.
3: Давайте.
4: Да, в узде.
2: В узде, правильно ты говоришь.
3: Держите этой, себя в руках.
2: Да, и в этой узде сейчас находится тройка великолепных лошадей. Да. Племенной жеребец Антон Юрьев.
3: Да,
2: Полиночка Жукова, наша кобылка.
3: Вечно ржащая, да? Спасибо.
2: Ну и я такой, я даже не знаю, как себя назвать. Ну, конь.
3: Ну, не пони точно.
2: Нет, не пони.
4: Это конь, который съел пони.
2: Да. А это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Здравствуйте. Привет, страна.
3: Доброе утро. Это действительно финальный рабочий день этой недели. И мы вот хотим, чтобы у вас все было просто супер. Настроение зашкаливало, и планы строились вот сами по себе. Ну, а мы будем вам только помогать в этом.
4: Да. Ну что ж, про новичков продолжим.
3: Да,
2: обязательно. Новичкам всегда везет. Такая есть фраза. И мы сегодня обсуждаем, что вам удалось сделать с первой попытки. Расскажите нам об этом, пожалуйста.
3: Да, пишите в нашу группу ВКонтакте, в канале Макс. Все работает, все мессенджеры принимают ваше сообщение.
2: Может быть, вы оседлали, кстати, лошадь, коня. С первой попытки у вас получилось. А вот хочется узнать, а с верблюдом?
3: Я, кстати, вот с первой попытки, помните тоже, вот когда мы с вами путешествовали в Сочи, я доила козу. У меня получилось.
4: Да. Коза, главное, успокоилась, что с первой попытки все-таки получилось.
2: А вот про верблюда все-таки не закрыт гештальт.
4: Угу. Нет, верблюда она не доила, там все нормально.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском.
2: У нас сегодня, кстати, не про первый блин комом, а наоборот. Вот если вы с первого раза сделали, у вас это получилось, поделитесь, пожалуйста, что же это было такое. Вот как Ира написала, с первого раза сдала на права. Причем не со своим инструктором и на другой машине. Потому что та, на которой училась, накануне сломалась. Инструктор был в ремонте с ней, с машиной.
3: Очень много, кстати, таких сообщений, кто с первого раза сдал.
4: Ну, я вот мы аплодируем вам
3: со второго.
4: Да?
3: Тоже нормально со второго.
4: Ну, я с первого сдал, но просто я, конечно, я употел на теории. Я на теории реально употел.
3: Теория была легко. Вот,
4: да?
2: Вот. Мне город было сложно.
4: Город? Не, мне вот город нормально, все, но на теории просто я думаю, господи, а если я сейчас не туда нажму?
3: Попробуй в Строгине, вот где кольцо и два трамвайных путя.
4: Ты пути. Пробовал в Санкт-Петербурге на шоссе революции, ну, вот, покататься от маршала Блюхера, знаешь, да это конечно,
3: мне
4: тоже,
3: хватило,
4: знаешь,
3: там ЗСД.
4: ЗСД?
2: Ой, такая да. Высокая у вас ЗСД?
4: Да.
2: Вообще.
4: ЗСД. Я бы даже сказал.
3: Обиды какие.
2: Да,
4: ну да, хорошая.
3: Да, да лахты. Прелесть.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
9: Свежесть всегда?
10: Да, в магазинах да.
9: Сыр Тильзитер, Брест-Литовск, жирностью 45%, 200 граммов за 169 рублей 90 копеек.
10: Да, за выгодой сюда.
9: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
11: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
13: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
14: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
15: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
16: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Мне, кстати, вот не всегда везет с первого раза. Все получается. Но вот в прошлом году, когда мы с вами были в Калининграде,
1: так.
0: Прекрасно, у нас была командировка.
1: Это точно.
0: И мы там участвовали в нашем большом таком квизе. Там было много наших коллег, мы там партнеры. И мы участвовали в большой такой музыкальной викторине. Было муслото.
1: Я помню. Да.
0: И я выиграл все три тура.
2: Да.
0: Но я был удивлен, почему-то, значит, тем, кто выигрывали какие-то второстепенные призы, им давали кому там что-то вкусненькое выпить, да, кому-то вкусненькое поесть, а мне, как победителю, дали три огромных картонки.
2: Слушай, а я тебе хочу сказать, что это очень хорошее приобретение из командировки. Знаешь почему?
0: У меня не влезло в ручную кладь. Если я не взял
2: ты,
0: с собой.
2: Если бы ты увидел бы на моем парнике у тещи логотип русского радио от баннера, то это три картонки, это очень хорошо.
0: Угу.
2: Три зимы можешь ездить с горки.
0: Не, я знаю, что
2: как
0: твоя теща накрывает парник твоим лицом.
2: Да.
0: Ну, со старого плаката.
2: Да.
0: Оно просто сморщенное.
2: А сверху набрасывает навозец, чтобы, ну, как-то нормально.
1: И как урожай.
2: Да, как, слушай, урожай, я тебе хочу сказать, огурцы прям так и прут.
1: А перчики?
2: Перчики?
1: Ну.
2: А перчики здесь.
0: Я знаю, кстати, некоторых людей, которые тоже вот так делают, но они кирпичами еще закидывают.
1: Ну, не надо.
0: Нет, для устойчивости.
1: А для устойчивости?
0: Конечно, чтобы
2: парник
0: не сорвало.
2: Это когда идет между участками битва за сотку. Вот тогда вот кирпичами туда обратно летит.
0: Я думал, это чтобы ворон отпугивать.
2: Нет, чтобы ворон отпугивать, я иногда стою на участке просто, загораю.
0: Не, представляешь, из космоса так летит космонавт и смотрит. Нет, и смотрит.
2: Да, говорит, что это за жирное тельце такое? Ой, это же Антон Юрьев, боже мой, ну-ка спикирую-ка я.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Миафектор».
15: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
16: Я построю здесь новый мир.
15: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
14: Реклама 18+. 18+.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
19: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ребята, сейчас такое сообщение пришло классное.
2: Что там?
1: Маша пишет, ну просто вау. Вау!
2: Вау!
1: Выступила на сцене перед большой аудиторией вместо заболевшей актрисы. Я сама зрительница, просто знаю спектакль от и до, «Служебный роман». Вышла и сыграла мымру, зал ревел.
2: Обалдеть, у меня аж мурашки побежали. Какая энергетика от вас уже пошла.
3: Так это ваше призвание, может быть, вы просто не заметили.
2: Маш, я надеюсь, вас уже в основной состав включили.
1: Я, кстати, вот недавно тоже был на спектакле, и по иронии судьбы, это был «Служебный роман». Я вот так смотрю на Самохвалова, думаю, а смог ли бы я?
2: Вы, кстати, отлично вписался бы.
3: Такой же типаж практически, как у Басилашвили.
1: Но мне повторить надо текст.
2: Ну, это, знаешь, это мы сможем. Мы с тобой позанимаемся. Вот у нас Антон есть.
1: Ну, симпровизировали бы, да.
2: Человек, который тебя сможет, так сказать.
3: Сможет тебя.
1: И там бы сидел Соловьев и сказал бы...
3: Соловьев тебя тоже сможет.
1: И сказал бы, а я этот салатик лучше делаю. Туда надо добавлять
2: мёртвое яблочко.
3: И туда он со своими кулинарными рецептами.
2: Какой он юркий, а?
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: на русском радио.
1: Новичкам всегда везет. Что у вас получилось сделать с первого раза? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Вот Леночка нам написала сообщение и попросила не сильно громко смеяться. Лен, ну знаете ли, как пойдет. Значит, с первого раза у меня получилось многоточие оседлать. Кого? Слона.
3: Кого? О.
2: Слона оседлать.
3: Это бам-бей, буги-буги-буги, бам-бей.
2: Типа того. Значит, было все вынуждено у него сделано. Я просто не поместилась на лавку сиденья. Вот видите, знаете, когда вот у слона вот это сверху, да?
1: Как палаточка.
2: И меня бесцеремонно спихнули прямо на шею животному. Держаться пришлось только за ушки.
1: Ё-моё.
2: А слону, значит, по дороге приспичило абсолютно все. И поесть, и попить, и в туалет сходить. Я думала, не доеду. А подруги сзади на лавке просто рыдали от смеха из-за мою позу, лежа на шее. Они прозвали меня самкой богомола. Но я справилась. Леночка, вот даже здесь я вам аплодисменты поставлю. На настоящий действительно самка богомола.
3: Он как бы, когда вот и туда ему нужно, и сюда, и вот это, он как бы, ну, намекал. Девчонки, слезьте, пожалуйста.
2: Неудобно ему, может, было.
1: Ну, там единственный последний вариант остался, который он не использовал, это полить ее из душа.
2: Да, хоботом.
1: Ну, как бы смыть ее, как на мойке высокого давления.
3: Обратите, вы бананчиков не дадите, он хоп и хоботом так, все нормально, ешьте.
1: Да.
2: А вы катались на слоне?
3: Да, конечно, во сне. Вот.
2: Uh-huh. А ты купи слона тогда.
3: Ты сама купи слона.
2: Да. И купи слона.
3: Ты сама купи слона.
1: Я вообще боюсь слонов.
2: А ты
3: вообще молчи, ты купи слона.
2: Ты сам купи слона.
3: Ты сама купи слона.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
21: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
22: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утро идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: А знаете, подруга, я вот про Тимура Бодрова знаю один секрет.
2: Давай расскажи его всем.
3: На ушко мне скажи заранее. Это можно говорить.
4: Выводи его на чистую воду.
1: Я просто вспомнил давным-давно, лет, может быть, 15 тому назад, я тебя встретил в метро.
4: Так.
1: И я его сначала не узнал. Думаю, так, стоп, подождите.
3: Блондин, кудрявый, 2 метра ростом. Что с тобой произошло?
4: Заштувал, машинист.
1: Не, я серьезно сейчас. Он пошел, как новичок, в спортзал. Да? Он сделал просто туловище мечты. Туловище.
4: Слушай, я тебе хочу сказать.
3: Мы с Филиппом Бедросовичем знаем секреты. Дима, ты просто... Я тебе расскажу потом.
2: А нет, он тогда... нам тоже расскажет.
4: Он не вывел его на чистую воду.
1: Нет, тогда не было этих секретов.
4: И Филипп Бедросович
1: тогда все было натуральное, настоящее.
3: Натурпродукт.
1: Да, вот просто ты тогда был новичок, который пошел в спортзал, и ты сделал себя...
3: Хорошо, Дима, почему этот пример тебя не вдохновил?
4: Да, почему ты не пошел в спортзал и не сделал
1: себя? Я ленивая Ж, потому что...
4: Да.
3: Я уверен, Дима,
4: ты ленивая
3: М. МЖ. Я хочу сказать, что лени не существует, понимаешь?
2: А что это тогда?
3: Отсутствие мотивации, отсутствие желания.
1: А понимаешь? Я это называю лень.
3: Нет.
4: Ю. Ну что?
3: Мне кажется, это вот из детства, знаешь, история, когда...
4: Мальчики, не
3: ссорьтесь. Типа, о, ты ленивый. А на самом деле, может, ты не ленивый, может, тебе это не нужно. Дима, ты так прекрасен.
1: Да, я железками просто не увлекаюсь, не нравится мне. Вот поплавать я могу.
4: Слушай, странно, что ты его в тот момент в метро встретил. Я его встретил в метро, это самый, влюбился сразу. Знаешь, когда? Он так четко говорил: не бегайте по эскалаторам, встаньте с правой стороны. Я думаю, ничего себе.
2: Приятно, что звезды ездят в метро. Там
4: действительно.
1: Вот, Антон, подожди, а вот это выражение, объявление. Дежурный справок не дает.
4: А вот это как раз про то, что вы говорили, у нас типа лени нет. У нас есть, Ленни Журавлева есть примерно на радио. Хорошая девчонка.
1: Есть такая, да. Да? Так, Тимур, расскажи нам, в чем ты был новичок,
3: короче,
1: реально.
3: У меня однажды получилось быстро научиться кататься на велосипеде.
2: О-о-о.
3: Но проблема была в том, что я кататься, конечно, научился, но вот маневрировать, поворачивать, тормозить.
1: Прямо.
3: И я несколько раз, один раз кустами тормозил, да. Что-то как-то я, в общем, не справился, переволновался и отлетел. Но мне потом повезло. Нет, я просто еще хотел научиться кататься по проезжей части.
4: Так.
3: И вообще дико было страшно. Вот, и меня научил впоследствии самокат. Я, короче, вот была такая у меня очередность, значит, сначала на велосипеде, потом на самокате. И на самокате я все это научился.
4: А ты на самокате
3: делать.
4: Тоже ехал до финала батарейки прямо, или что?
3: Вот там как-то у меня получилось и тормозить, и маневрировать, и т.п. и т.д. Я просто еще помню, на тротуарах были брусчатки в Москве, знакомое дело, любимое. Вот, и я ездил по проезжей части, и там сам для себя научился не бояться автомобилей.
2: Так, теперь скейт. Скейт нужен следующим.
4: Не надо, пожалуйста,
2: нет,
4: да, он нам целый нужен. Что-то. Скейт и по брусчатке это дикцию тренировал.
2: И дыхалку.
4: Что, какую дыхалку?
3: А вы что, умеете, да?
2: Конечно.
3: На скейте?
4: А на скейтбордистке еще
2: там. На скейте, на сноуборде, на лыжах. Давайте дальше перечислять, что еще.
4: Она такие трюки делает, но каждый по одному. Последний раз он как бы, понимаешь?
2: Ну, новичкам же везет.
1: А я на роликах, где два ряда колес.
2: О, я тоже люблю ролики.
4: Ролики,
1: я заваливаюсь, если там один.
4: Я люблю ролики рекламные, за которые платят. Офигенная реклама, ребят, правда. Честно, не хотите, не берите.
1: Так, нам пора уходить.
2: Ну, подожди, да, подожди, да. Еще три секундочки.
4: Три секунды. Три, два, один. Это Жукова, это Морозов, это Юрий. Подробно оставляем здесь. Пока, до понедельника.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены посетить Москву и Киев. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты визита Уиткофа и Кушнера в Киев уже определены. В июле источник ТАСС сообщал, что переговорщики могут приехать в Россию в конце августа. Затем глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что президент Владимир Путин может принять американских посредников, но вопрос, с чем они приедут. В правительстве рассказали о восстановительных работах на нефтеперерабатывающих заводах. Они проводятся с помощью российского оборудования, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее Владимир Путин заявил, что примерно 10% НПЗ, которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время. Кроме этого, нефтяные компании увеличили расходы на защиту от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещение ТЦ снизится примерно на 10%. Об этом сообщили в Союзе торговых центров. Сейчас все чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будет построен жилой комплекс, многофункциональный центр и так далее. При этом есть и успешные ТЦ, в которых посещаемость практически не сократилась. Участники рынка выразили мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми или развлекательными центрами. На Дальнем Востоке построят хосписы для амурских тигров. Речь идет о животных, которые из-за травм не могут вернуться в дикую природу или быть переданы в зоопарки. Как отметили в центре «Амурский тигр», такие объекты необходимы как минимум в Приморском и Хабаровском краях. Хосписы планируют разместить рядом с реабилитационными центрами, чтобы не переводить животных через всю страну. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Тимур Бодров. Встречайте.
0: Новости, на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, сосисочная, закусочная. Лавировали, вылавировали. И Мари Крайбрери украла кораллы у буррито. Ну, вроде нормально, да? Нормально работает аппарат артикуляционный. Можем начинать. Привет, друзья! Вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова, а то, что вы ранее слышали, это называется гимнастика. Гимнастика артикуляционная. Обязательное дело, чтобы аппарат речевой подготовить, разогреть. Кстати, вы тоже можете попробовать. Вот вам, кстати, для этого моя любимая короткая скороговорка. Значит, повторяйте. Король-орел. 10 раз, быстро. Король-орел, король-орел. Ну что, получается?

0: Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр творожный Хохланд 220 граммов, сливочный или с зеленью за 159 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
4: Если кто-то не знает, как жить дальше, живите ближе.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Да, частенько бывает так в отношениях. Мы взлетаем в стратосферу отчасти, а потом летим лицом вниз от неопределенности и тоски. Да, любовные качели летят, летят, летят. Но если вы все-таки решили с этого аттракциона сбежать, то, безусловно, лучше прыгать в сторону здравого смысла. Да, будет легкое головокружение и, возможно, пара синяков для вашего эго. Зато вы снова будете стоять на твердой поверхности и, надеюсь, счастливы. Счастливы, как елка прямо сейчас.

Что слушает страна? Русское радио. Только любимое.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consult. В июле 2026 года МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва. Скакова 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
7: Держатого. Найдите груз.
6: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
8: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио. 579-2020.

0: Питании. Калории считает, кондитерку стороной обходит. Да, мармеладные ей категорически не подходят. Придется заглянуть в другие отделы. Вдруг попадутся мой авокадовый, мой протеиновый, ну или вариант на любителя, мой брокколи. 10:29 в столице, вы слушаете Русское радио. Ну и давайте с лучшими девушками страны продолжим. Далее с нами Мари Краймбрери.
1: Тимур Бодров. На Русском радио.

Да, время музыкальной магии из Золотого фонда Русского радио. История «Ласковая моя», вот «Чай вдвоем». Песня хоть и вышла много лет назад, но до сих пор вызывает мгновенный отклик, эмоциональный и такое чувство светлой ностальгии. Ну и как там говорится вообще? От разделенной любви рождаются дети, от любви неразделенной вот такие прекрасные песни. Ну и давайте петь о чувстве важном продолжим. Продолжим далее устами Маши Вебер. Стильная, глубокая история «Поставь на стол» далее.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.
1: Мы едем, едем, едем.
0: Куда?
1: Где интересней?
0: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На русском радио. Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Да что за пропали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, мама была права. Мама всегда права. Вот это утверждение, которое догоняет взрослого человека каждого спустя время. Вот что говорила вам ваша мама? Шапку надень, менингит подхватишь. Или не ешь сладкое перед едой, аппетит испортишь. Или вырастешь, еще спасибо скажешь. Вот и я пользуюсь случаем. Во-первых, маме привет передаю и в любви признаюсь. Уверен, вы ко мне присоединитесь.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФАС завела 50 дел против участников топливного рынка. Кроме того, ведомство направило почти 80 предупреждений предприятиям по признакам нарушения закона о конкуренции. Некоторые компании, включая вертикально интегрированные нефтяные концерны, уже выполнили эти предписания. Антимонопольная служба продолжает следить за стоимостью автомобильного топлива и заключила соглашение с 12 предприятиями, чтобы сдерживать цены. Вылов лосося в этом году оказался хуже, чем в прошлом. Темпы добычи отстают почти в 2.5 раза, посетовал глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС. Всего по итогам путины, которая уже завершается, вылов лососевых составляет 100-110 тысяч тонн. Из-за этого упадет потребление, а цены уже бьют исторические максимумы. Красная икра к Новому году значительно подорожает. Московские коммунальщики обновили 5 учебных заведений в Луганске и Донецке в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Все объекты реконструировали в соответствии со столичными стандартами создания современной образовательной среды. Например, в Луганске работы выполнены в 2 школах и в гимназии. Приведены в порядок фасады и кровля, учебные кабинеты и инженерные системы. В Донецке в одной из обновленных школ, которая пострадала в результате обстрелов, заменили перекрытия, окна и двери, а также обновили инженерные системы. Около 20 регионов намерены отказаться от продажи алкоголя в День трезвости. Он будет отмечаться в следующую пятницу, 11 сентября. Ограничения на розничную продажу спиртного будут действовать в том числе в Бурятии, Марии, Удмуртии, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской и Свердловской областях, на Камчатке и в Забайкальском крае. В современной России День трезвости отмечают с 2005 года, а в 2014 году празднику присвоили статус всероссийского. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: что такое «Снова вместе»? Это встреча после долгой разлуки, это сбор старых друзей, это возвращение любого любимого сериала, в конце концов. Ну, а предстоящие выходные – идеальный повод, чтобы воплотить фразу в жизнь, рабочие чаты поставить на паузу, будильники выключить и провести время с теми, кто вам по-настоящему дорог. Пусть даже это будет ваш любимый диван.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Русское радио. Все будет хорошо.

бывают моменты, когда внутри накопилось много лишнего, обиды, усталость, и хочется, чтобы пошел вот дождь сильный, проливной, ливень, что смоет с улиц пыль, а заодно очистит и наши мысли. Смоет накопившуюся грусть. Собственно, об этом только что Александр Маршал на Русском радио, об ощущении стихии и свободы. И да, москвичи, хорошие новости. Прочувствовать великий момент очищения мы сможем завтра, 5 сентября, завтра весь день дождливо в столице. А пока наслаждаемся солнцем прямо сейчас в компании с Иракли. Песня его так и называется «Солнце внутри».

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио. Что слушает страна?

Ну и поздравляю этих двух человек. Ждали и дождались, любовь пришла. Ну, как я понял, Женя Малахова переживает немного, как бы любовь не закончилась. И здесь могу поделиться собственным опытом. Значит, к чему я пришел? Отношения, друзья, это как хороший автомобиль. Если вовремя не менять масло в виде комплиментов, сюрпризов приятных, тормоза не проверять во время семейных споров, далеко вы не уедете. Ваш музыкальный локомотив «Русское радио» летит вперед. Машинист я, Тимур Бодров. А среди попутчиков скоро гости из будущего. Прямо сейчас Дмитрий Колдун. Хорошего дня!

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Хорошее кино и хорошая книга. Что еще нужно для начала осени? Сначала идем за новым фильмом. «Сыграть в ящик» с Евой Грин и Сэмюэлем Л. Джексоном. Хит первой сентябрьской недели. Криминал с ловкими инсценировками и большой местью. Южнокорейская драма «Проект У». Еще более запутанная история о девушках, которые хотят завязать с незаконной деятельностью, но все новые и новые финансовые соблазны их не отпускают. И «Подсластим коктейль» китайским мультиком «Дорогая, я уменьшил сына». Злодей создал парк развлечений, где посетители превращаются в крошечных существ. А теперь отправляемся на 39-ю Московскую международную книжную ярмарку. Крупнейшее литературное событие на пространстве СНГ стартовало 2 сентября и проходит по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор». Здесь свои новинки представляют более 300 российских и зарубежных издательств. Насыщенная программа объединяет сотни встреч, в том числе с Евгением Водолазкиным, Александрой Марининой и Захаром Прилепиным, сотни презентаций, дискуссий и специальных проектов. Одновременно проходит и международная детская книжная ярмарка с ее масштабной зоной творчества и даже театральными представлениями. Встречаем осень ярко, насыщенно и начитанно. До встречи в кино или около хороших книг.
0: Русское радио.

0: гости из будущего на русском радио. И вдогонку истории про Ундины. Про Ундину я вот подумал вот что. Вообще-то и в нашей родной мифологии есть фантастически прекрасные персонажи, вдохновляющие на хиты. Ну вот смотрите сами. Можно написать стильный поп-манифест о женской трансформации. Песню про царевну-лягушку в образе Василисы Премудрой. Или пронзительную балладу зимнюю «Снегурочка». По-моему, будет классно. Хотя, почему будет? Уже сейчас здорово и великолепно, потому что далее на русском радио «Шамаханская царица славы» и «Царевна-лебедь» Анны Семенович.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город

0: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, СКК 18, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.

0: приготовил.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска – внимательный, две полоски – невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Насти, Дима Билан и песня для всех, кто пережил шторм в личной жизни и готов начать новую главу. Ну а что, собственно, происходит год спустя? У нас наступает телефонная амнезия, не хочется ни писать, ни проверять соцсети. А если кто-то из вас вот прямо сейчас, в эти дни и ночи, переживает драму расставания, помните, любой финал — это всегда начало чего-то большего. И да, пора сменить режим траур на режим свобода.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия закроет отделение Института Гёте в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, это станет ответом на решение Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Лавров подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на обострение, понимая, что это приведет к завершению культурного присутствия Германии в России. 1 сентября правительство ФРГ объявило о закрытии российского генконсульства в Бонне. Эти решения Берлин принял после инцидентов с беспилотниками в Лейпциге в начале августа, ответственность за которые возложили на Россию. Москва причастность к инциденту отрицает. Владимир Путин не считает спецоперацию главной причиной падения рождаемости. В качестве примера он привел Японию и Южную Корею, где рождаемость ниже, чем в России, несмотря на отсутствие военных конфликтов. Путин также заявил, что у России уже был опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и страна рассчитывает его повторить. Президент добавил, что власти рассматривают демографическую ситуацию как вопрос национальной безопасности и продолжат принимать меры для ее улучшения. 5 сентября в Калуге пройдет большой праздник в честь 250-летия Калужской губернии. Для горожан подготовили десятки событий на разных площадках. Так, в гостином дворе выступит академический русский народный хор имени Пятницкого. В Центральном парке пройдет культурная программа «В веках живет Калужская земля» и концерт группы «Бурановские бабушки». В сквере имени Ленина состоится военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре». Будут работать интерактивные площадки «Город мастеров». Спортивные соревнования пройдут в сквере имени Волкова, а на набережной Ячинского водохранилища можно будет понаблюдать за студенческой регатой. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
3: Так, друзья, чувствуете? Чувствуете, в воздухе что-то есть, да? Это особенный, ни с чем не сравнимый дух свободы. Пятница пришла. Пятница – день, когда рабочие задачи чудесным образом сами переносятся на понедельник. День, когда разрешается улыбаться без причины, на часы посматривать каждые 5 минут и вовсю планировать выходные. Проведите выходные красиво и обязательно в компании «Русского радио». Скоро слушаем группу «Градусы», уже в эфире «Винтаж». Меня зовут Тимур Бодров. Всем еще раз привет!

0: Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов и днем до плюс 18. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Альпийские, баварские, французские.
0: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
0: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Сегодня мне кто-то сказал, что я ленивый. И я ему чуть не ответил.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Роскошная Полина Гагарина только что на русском радио, а у нас для вас, друзья, роскошный подарок. Как вы знаете, а если не знаете, то сообщаю, к 30-летию золотого граммофона вышла уникальная виниловая пластинка. Купить ее невозможно, но ее можно выиграть у нас. На канале русского радио в Максе стартовал грандиозный розыгрыш. 5 подписчиков станут счастливыми обладателями коллекционного сокровища. Кто пластинку получит, узнаем 18 сентября, так что не спите, залетайте в Макс, ищите заветную кнопку «Участвовать» и удачи!

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
9: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дмитрий Маликов на Русском радио и песня «Перекресток», получившая новое второе дыхание. И да, вот оно, доказательство, что хорошая музыка не стареет. Важно лишь освежить звучание. Ну и в данном случае баллада 30-летней давности превратилась в динамичный качающий трек, под который хочется не просто ехать, друзья, а буквально лететь навстречу выходным. Ну, давайте так и поступим. Летим в компании Дениса Клявера и Марфы, и также с вами он.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

нереализованные мечты... Или да, не стоит закрывать свои мечты, нереализованные через детей, превращать жизнь семейную в трагикомедию. Лучшее, что можно сделать со своими детскими гештальтами, пойти и закрыть их самостоятельно. Мечтали петь? Запишитесь на вокал или подпевайте в голос хитам на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сбербанк. Вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в 90 пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальное.

0: Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
1: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
2: Держатов, найдите груз.
1: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

горячий рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Новинка от Артика и Асти, песня, в которой есть абсолютно все, за что мы любим этот дуэт. Драматизм, зашкаливающие разбитые чувства, накал страсти, и она гордая, сильная, красивая Севиль. Ну, мне вот интересно, а придет ли тот момент, когда Севиль запоет о простом человеческом счастье, так чтобы без страданий и разбитой посуды? И я даже готов помочь их автору постоянному, Диме Лорено, готов строчки подкинуть, например, такие: «Не плачу в такси, не звоню тебе в три, у нас все нормально, ты попкорн принеси».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенгук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: «Если перед вами открываются все двери...» Значит, вы в супермаркете!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер завтра прибудут в Москву. Затем они отправятся в Киев. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты визита Уиткофа и Кушнера в Киев уже определены. Во вторник Владимир Путин говорил, что американские переговорщики всегда желанные гости в России, поскольку с ними комфортно работать. Air Tanzania возобновит полеты в Россию с 7 сентября. Ограничения не продлились долго. Авиакомпания сообщила, что рейсы возобновили после того, как специалисты вместе с соответствующими органами оценили риски на маршруте и убедились, что полеты можно безопасно продолжать. О том, что рейсы на Занзибар временно отменяются, стало известно сегодня. Перевозчик отмечал, что решение было принято из соображений безопасности. В России постепенно набирает популярность оплата через Bluetooth. Во втором квартале этого года она выросла на 30% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Центробанк. А еще ЦБ впервые за несколько лет отметил заметное увеличение числа банкоматов в стране. При этом доля снятия наличных через карты оставалась прежней и составила 1% по количеству операций и 10% по объему. Это указывает на модернизацию платежной инфраструктуры. Банкоматы все чаще используются для совершения безналичных операций. Число людей в возрасте 65 лет и старше в мире впервые превысило число детей в возрасте 5 лет и младше. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на доклад Американского бюро переписи населения. Тенденция фиксируется на фоне того, как по всей планете наблюдается спад рождаемости, а также увеличение продолжительности жизни. Согласно прогнозам, численность людей в возрасте 65 лет и старше увеличится больше, чем вдвое к 2060 году. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: как там бывает в лучших русских фильмах? По пьянке закрузилась, не отвертишься, не выберешься. Ой, нет-нет, кажется, я не тот фильм вспомнил. Давайте лучше другой. Мы перестали делать большие хорошие глупости. Или так, танцуют все. По-моему, эти цитаты более созвучны нашему пятничному настроению. Друзья, с пятницей поздравляю, хорошей музыкой радую прямо сейчас на русском радио. Дима Билан.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15, тепла днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Шампиньоны в упаковке 400 граммов за 99 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
5: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
6: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Дискотека аварии, серенада на русском радио. Я, кстати, не уверен, что если в 2026-м парень решит устроить под окном многоэтажки классическую средневековую драму с гитарой и с серенадами, что реакция будет современной Джульетты и ее соседей положительной. Да, акустическим терроризмом заниматься не стоит. Сейчас, я думаю, работают другие, более экологичные, приятные методы. Ну, например, внезапно доставить латте прямо в ее офис. Или фраза «Милая, я там оплатил твою корзину на маркетплейсе».

0: Реклама на русском.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри. Фух.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте добро и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ОРНДВУ, Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
13: Выйдешь за меня замуж?
12: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
15: Жертва. Найдите груз.
14: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
20: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
21: 12+.
22: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
23: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба Русского радио 5.

Ну, давайте скажем прямо, так себе, конечно, вариант для приветствия в эти выходные. Нет, меланхолия нам не нужна. Куда лучше «Привет, качественный сон» или «Цифровой детокс». А еще лучше «Здравствуйте, встречи, отложенные на как-нибудь потом». И помните, друзья, идеальный аккомпанемент для всех ваших приключений здесь, на Русском радио. Что касается встреч приятных сейчас, в пятницу, ждем Ханну. Прямо сейчас Митя Фомин на Русском радио.

0: Вот такие душевные переживания от Ханны. Песня «Зеркало» на русском радио. Но, согласитесь, так сегодня переживать не хочется, потому что пятница, потому что есть для вас, друзья, хорошие новости. Дело в том, что на канале русского радио в Максе стартовал аттракцион невиданной щедрости. Мы разыгрываем 5 эксклюзивных виниловых пластинок, выпущенных ограниченным тиражом к 30-летию золотого граммофона. Пластинку эту в магазинах вы не найдете, в интернетах ее тоже нет. В общем, эксклюзив, как он есть. Схема проще некуда. Заходите в Макс, нажимаете «Участвовать» и включайте режим счастливого ожидания победы. А имена счастливчиков-победителей мы узнаем 18 сентября.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на Русском радио. Реклама на русском.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телекомхолдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додапицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодное комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
8: Реклама 18+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Да что за нормально?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ «Мяфектор».
4: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

на русском радио. Юлия Паршута, песня «Камикадзе». Я, кстати, в детстве думал, что «Камикадзе» — это такая грузинская фамилия. Ну, там есть же Бригвадзе, Шеварнадзе и вот «Камикадзе». Так, друзья, скоро тот самый час в нашем эфире, когда мне понадобится ваша помощь и участие. В следующем части стартует стол заказов. Да, делитесь позитивом, желайте друг другу классных выходных, а я доставлю ваши послания в любой уголок страны и мира. Писать нам можно во всех мессенджерах. Номер прежний +7 916 003 105 7.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Быть взрослым не только очень весело, но и не очень.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле не исключили вероятность выхода на мирное урегулирование ситуации на Украине, но пока таких предпосылок нет, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, появились ли в последнее время какие-то мирные инициативы или новые развилки в процессе урегулирования ситуации на Украине, он сказал, что об этом пока говорить преждевременно. Ранее ТАСС сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву, а затем Киев. Антимонопольная служба заинтересовалась ценами на мясо птицы и говядину. Их стоимость поднялась на 8% и 11% соответственно. ФАС запросил у крупнейших производителей мяса данные об объемах выпуска и продаж, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности. Компании также должны объяснить причины изменения цен с начала года. При этом стоимость свинины на потребительском рынке остается прежней из-за сильной конкуренции и большого предложения. Минздрав планирует существенно расширить программу профилактических осмотров и диспансеризации населения. С 1 марта следующего года на постоянной основе будет введен скрининг на гепатит С, углубленный анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков, а также обязательная консультация психолога для ветеранов боевых действий. Усиливается контроль за здоровьем владельцев оружия, если у них будут выявлены противопоказания, например, проблемы со зрением. Ранее выданное медицинское заключение аннулируют. Ученые выяснили, что коты реально любят своих хозяев и делают жизнь человека лучше. Биологи нашли химическое подтверждение такой привязанности. Все дело в окситоцине, гормоне любви, который участвует в формировании близких связей между людьми. У котов он тоже включается рядом с хозяином. А когда питомец лежит на коленях и мурчит, окситоцин растет сразу у обоих, и у человека, и у кота. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вот русское радио превращается в центр управления хорошим настроением. Это стол заказов. Время для важных слов, признания в любви, теплых поздравлений и, конечно, горячих приветов. Так что, друзья, если хотите обнять словом тех, кто сейчас далеко, подмигнуть коллеге по работе или напомнить любимой, как сильно вы соскучились, мы открыты для ваших сообщений. Я открыт для ваших сообщений. Я Тимур Бодров. А писать нам можно, нужно во всех мессенджерах. Плюс 7 916 003 105 и 7. И вот что мы имеем. Ксения пишет: здравствуйте, любимое русское радио. Передаю тебе привет, Тимур, из самого теплого города Краснодарского края. Ксюша, спасибо тебе огромное. Анастасия: добрый день, русское радио. Поздравляем Ивана Белоцерковского с днем рождения. Хотим пожелать, чтобы твоя спина тебя не подводила, чтобы все мечты сбылись и чтобы шторка, которую ты закрываешь от коллег, всегда была открыта. Спасибо за угощение. И поздравления от компании Translux. Просим поздравить Дениса и Алену с самым важным и счастливым днем. Днем их свадьбы. Весь коллектив наш поздравляет молодых с днем свадьбы. Пусть ваша любовь с каждым годом становится только крепче, а дом всегда будет наполнен теплом, смехом и взаимным уважением.
0: Стол заказов на русском радио.

0: если вам станет грустно, друзья, то добро пожаловать в стол заказов. Да, стол заказов – официальный спонсор ваших улыбок и хорошего настроения. Мария нам пишет: «Добрый день, любимое русское радио. Спасибо, что скрашиваете ожидания в очередях на дороге. И, пожалуйста, передайте приветы моему племяннику Антошке и сестре Татьяне». Юлия присоединяется. Юлия из Иркутска, собственно, городу своему родному привет передает и поздравляет всех с концом первой короткой учебной недели. Отличных выходных! Спасибо! Сергей из Ульяновска пишет: «Привет, русское радио. У нас прошел дождик. Очень хорошо, что прибило пыль. Ждем бабье лето». Мы ждем выходных. Правда, тут в Москве у нас ожидается погода дождливая. Анатолий передает привет супруге Оксане и пишет: «Я ее очень люблю. Привет Дмитрову». Елена, передайте большой привет моей мамочке Валентине Васильевне, брату Роману. Я по вам очень скучаю. А также привет моему любимому родному городу Керчь. Оксана присоединяется к марафону добрых слов. «Добрый день, русское радио. Передаю привет своей подруженьке Галочке. Хорошего тебе дня». И Мария, сообщение от нее: «Привет из Санкт-Петербурга. У нас дождь. Поставьте что-нибудь веселенькое». Ну, друзья, вот только что была песня Анны Семенович. Ну, куда веселее?
1: Завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15, тепла, днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Будет меньше трат?
7: Да, в магазинах да.
6: Голень куриная, 7 холмов, 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Инъекция чистого позитива и солнца. Вот нам что пишут слушатели. Привет, любимое русское радио. Привет из солнечной Астрахани. У нас тепло, плюс 30. Тепло. Жара практически. Отдыхаем с мужем на берегу Волги. Передайте, пожалуйста, приветы нашим детям Виолетте и Егору от мамы Марины и папы Андрея. Вот. Желаем им счастья, и пусть сбудутся все их мечты. Здорово, Тимур. Передайте, пожалуйста, привет Давыду, братишке его любимой Тони в Грецию. Желаю хорошего отдыха, побольше наслаждаться друг другом от Алекса и его семьи. Спасибо огромное слушателям незабываемых выходных. Еще одно послание. Здравствуйте, Русское радио. Привет вам из Татарстана. У меня внук Артем пошел в первый класс. Хочу пожелать ему отличной учебы и всего самого хорошего. Следующее послание. Андрей присоединяется к эфиру, поздравляет супругу Наталью Кормушкину с днем рождения. Моя любимая, красивая, родная, от всей души тебя сегодня поздравляю. Будь всегда такой же неотразимой, нежной и ласковой, Андрей. Так, Александр Парусов, он выезжает в Москву из Воронежской области. Пожелайте мне хорошей дороги вам. Мария, здравствуйте, Тимур. Передаю привет Николаю Варакину. Пусть служба идет легко, все получается, и день будет удачным. Ну и всем слушателям отличного настроения, бодрости и только хороших новостей. Это Марина из Тольятти.
0: Стол заказов на русском радио.

0: надо.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая» с Довлатовой на Русском радио.

0: Веселое кино с хэппи-эндом. Стол заказов на русском радио продолжается. Читаю ваши сообщения, друзья. Всем привет! У нас в Ставрополе жара, лето продолжается. Привет супермаркету «Южный» и магазину «Корзинка» в селе Дивное. Всем хороших выходных. Спасибо, ребята. Всем прекрасного пятничного вечера, пишет Александра. Отличного настроения. Огромный привет семье Легостаевых. Добрый день, русское радио. Слушаю вас каждый день на работе. Очень нравится музыка. Можно передать привет девчонкам швейного цеха «Комбат», город Моздок. Хорошего дня им, а вам спасибо за хорошую музыку. Так всегда, пожалуйста, друзья. Следующее сообщение – это поздравление с днем рождения. Привет из Уфы. Поздравляем нашу любимую мамочку Альфину. Она проживает в деревне Зейлово. С днем рождения поздравляем. Дорогая мамочка, любимая, от всей души поздравляем тебя с прекрасным днем. Спасибо за твое тепло, заботу и ангельское терпение. Поздравляет дочери Лида, Ирина, Альмира, зять Венер и внуки. Валентина присоединяется к нашему празднику приветов. Русское радио, привет из подмосковного Егорьевска. Передаю привет Кате из кадастровой палаты. Осталось немного, скоро выходные. Людмила пишет: Тимур, доброго дня, отличного настроения тебе и ведущему новостей, теплых осенних выходных. С любовью, Людмила. Роман, русское радио, добрый день. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую маму Галину Ерохину, Галину Васильевну Ерохину из Старого Оскола с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Я тебя очень люблю.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, друзья, столько сообщений, боюсь, все не успею зачитать, но вы не расстраивайтесь, не огорчайтесь. Стол заказа в течение суток на русском радио четырежды, так что все получится. Эля пишет: «Привет, Тимур, доброго дня, поздравьте мою любимую доченьку Алину Суфиярову из Нефтекамска с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, благополучия и улыбаться. Я тебя очень люблю, Кызым, мама». Тимур, передайте, пожалуйста, привет моим любимым внукам Насте и Антону. Поздравьте их с началом нового учебного года. Лето убегает. Всех люблю, целую, обнимаю. Так, следующее сообщение. Добрый день, Тимур. Передайте, пожалуйста, привет в Можайск моей подруге Ладе Валерьевне Васильевой от Анастасии из Подольска. Привет, Русское радио. Майя присоединяется. Привет из Волгограда. Передайте привет подруге Оле. Я очень скучаю, а сегодня пятница. Поздравление с днем рождения. Где-то было вот оно. Привет, любимое Русское радио. Пишу из Белгорода и передаю огромный привет одноклассникам поселка Красная Яруга. С днем рождения поздравляем нашу одноклассницу Людочку Шаповалову, ныне Черникову. Людмила, с днем рождения. Люблю всех. Людмила Литвяк Хахалева. Спасибо вам, Русское радио. Да всегда пожалуйста.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Никита, Мария Зайцева в столе заказов. Последняя порция ваших сообщений. Пламенный привет своему любимому коллективу метрологической службы Невского завода. Девчули, вы лучшие. Прекрасных вам выходных. Ваша малая. Передайте привет сотрудникам склада компании «Мирлайт» города Сергиева Посада, Виктору, Олесе, Кате, Светлане, Любе. Всем веселой пятницы и хороших выходных. Алина пишет: «Русское радио, привет, передайте привет 12-й бригаде, а именно Тамаре, Лере, Андрею, Светке и Илье. Желаем хороших выходных, поставьте зажигательную песню». Ох, много зажигательных песен для вас, но прежде другая, не менее важная и зажигательная миссия. Прошу Илью Крылову мне в этом помочь. Илюха, привет, добрый день.
1: Привет,
0: здорово.
1: Привет, Тим, привет, дорогой Тимур Бодров. Наконец-то мы с тобой познакомились.
0: Наконец-то мы встретились, конечно.
1: Я, конечно, не твой крестный, не отец, но хочу сказать, добро пожаловать в семью.
0: Спасибо.
1: Нашу русскую родину, самую крутую в мире.
0: Я буду делать все с уважением. Это самое главное. Вот. И сейчас с уважением, любовью. Во-первых, я рад сказать, что я в большой семье русского радио. И важная миссия. Хочется поздравить коллегу с днем рождения. Андрей Макеев сегодня отмечает свой персональный Новый год.
1: Андрей, дорогой наш человек, ты самый добрый, классный, ну, как, в принципе, мы и все стараемся такими же быть.
0: Соответствовать тебе, Андрей, да. Понимаешь?
1: Да, это точно. Будь здоров, будь богат, чтобы семья твоя росла, крепла и приумножалась.
0: А я пожелаю чуда. Я вообще считаю, что чудо — это вот буквально все, о чем пожелает Андрей, то, чего он загадает сегодня, пусть это обязательно случится. Здоровье близких,
1: конечно,
0: премия, может быть, ну, все что угодно.
1: Но чудеса должны в жизни быть, понимаешь? Без этого никуда.
0: Я всем желаю чудесных выходных. Я Тимур Бодров. До встречи завтра. И встречайте Илью Крылова.
1: Пока.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Сочи и Сириусе ликвидируют последствия ночной атаки беспилотников. Экстренные службы работают на местах падения обломков в Адлерском районе и на федеральной территории. Пострадавших нет, но повреждения получила нефтебаза, на которой возник пожар. Жители города-курорта и отдыхающие начали запасаться бензином. Мэр города Андрей Апрошунин заявил, что причин для ажиотажного роста спроса нет. В Сочи замеряют качество воздуха на фоне пожара на НПЗ. С утра жители сообщали, что небо заволокло черным дымом. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия будет работать только с теми странами, которые готовы сотрудничать по-честному. Москва не будет просить Европу об отмене санкций и не будет зависеть от одного расположения Запада. Европа никогда не жила за счет собственных средств и собственным умом. Она всегда жила за счет других и сегодня вновь оказывается источником идей национального превосходства, отметил министр. По его словам, Россия избирает другой путь. На российской стороне объективный, естественный ход истории. Налоговая сфокусировалась на семейных компаниях. ФНС намерена тщательно проверять связанные предприятия. Теперь инспекторы будут пристально искать признаки дробления, особенно когда льготы используют фирмы родственников или компании с общим владельцем или директором. В сервисе оценки бизнеса службы появится тревожная отметка, если директорами двух фирм окажутся, например, супруги. В России выпал первый в этом сезоне снег. Зимние осадки прошли в северной части Чукотки. Представляли они собой скорее дождь с мокрым снегом, чем полноценный снегопад. В ближайшие дни снег может выпасть также в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. При этом климатологи говорят, что океано-атмосферное явление Эль-Ниньо, это потепление Тихого океана, может стать самым мощным за всю историю наблюдений и способно привести к резкому потеплению. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Первый снег, говорите? Ну, это, конечно, неплохо. Напоминание нам, что скоро Новый год. Ну, а что вы удивляетесь? Да, время быстро пролетит, и наступит праздник праздников. Радость во всем, и в салатиках, и в подарочках, и в елочках, и, конечно же, в каждом из нас. Ну, а пока все-таки осень. Осень за окном, и мы ей отдаем пальму первенства абсолютно во всем. С еще одним осенним днем вас. Кстати, это первая пятница сентября в этом году. Надеюсь, она у вас проходит классно, и дальше больше и зажигателей, когда ночью на кухне с друзьями будем сидеть и выходные осенние встречать. Она уже там, на кухне, а Настя...

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Когда я был поменьше возрастом, и эта песня уже вовсю везде играла, я думал об одном. Ну, чего она, девушка Прасковья из Подмосковья, наверняка очень красивая, плачет одна, да еще и за занавеской спряталась там или в занавеску закрутилась, как в детстве мы с вами играли. Помните, так же играли, да. А вот подрос и понял, когда сильно любишь ты, а тебя кто-то не любит, вдруг... На что только не начинаешь творить. Но главное взять себя в руки, успокоиться и жить себе спокойно припеваючи дальше. Еще принц твой найдется на белом коне, к тебе прилетит, и все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но... Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
15: Найдите груз.
14: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: 15:27, время московское, полет нормальный, русское радио во всех колонках страны и мира, Илья Крылов у микрофона, ребята, всем привет и полетели дальше от песни к песне, самой любимой, самой русскородийной. За эту композицию огромное спасибо Владимиру Преснякову, обожаю песню, взлетели с ним выше облаков и остаемся там с Филиппом Киркоровым, Айовой и командой Тестостерон. Эта песня посвящается всем спящим красавицам, кто устал за рабочую неделю и уже прилег отдохнуть, поспать.
1: Было

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Да, как же вы будете улыбаться, сколько счастья окажется в ваших руках, когда мы преподнесем суперпрезент вам. Хотите получить эксклюзивный музыкальный подарок от русского радио, друзья? К 30-летию русского радио мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов нашей радиостанции. В продаже ее не найти, как ни крути. 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Максе. Зайдите прямо сейчас, посмотрите. Информация уже есть. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать в Максе» в нашем канале Русского радио. Победителей узнаем 18 сентября. Удачи!
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Узком.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я

0: Новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ФСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
1: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
10: Хватит присылать мне счета за коммуналку.
11: Мне неприятно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: бац, холодно.
1: Зато горячую воду уже не отключат. Русское радио. Осень.

0: короче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: Растворились без остатка в песне Мота мы, как сахар в чашке чая или кофе. Кстати, мне кажется, это самые подходящие напитки для того, чтобы слушать эту прекрасную песню и мечтать спокойно попивать горячий чай и кофе на веранде на плетеном кресле. Можете сделать, заварить, добавить выпечку какую-то очень вкусную, ароматную и наслаждаться дальше жизнью, чтобы она у каждого из нас была необыкновенная.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия нашла партнеров для оставленных иностранцами автозаводов. Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, все 13 автопредприятий останутся под контролем российских владельцев, а разработанные технологии и документация в российской юрисдикции. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в перезапуск бывших иностранных автозаводов уже вложили около 100 миллиардов рублей. К 35-му году в России планируют выпускать около 3 миллионов автомобилей в год. Объекты российской железной дороги находятся под защитой от беспилотников, об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, пассажиры могут чувствовать себя спокойно, так как безопасность и надежность остаются главными принципами работы компании. Все элементы будут работать на железной дороге абсолютно безопасно, подчеркнул глава РЖД. Более 117 тысяч человек посетили за 4 дня ярмарку «Калуга. Улица. Еда». Мероприятие, приуроченное к 655-летию Калуги, прошло сразу на двух площадках – в парке культуры отдыха и на Ячинской набережной. Совокупная выручка участников превысила 56,5 миллионов рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. География участников выросла, свои блюда подготовили рестораторы из 11 регионов, а всего было представлено более 80 проектов. Свыше 120 предпринимателей стали участниками ярмарки мастеров. Всего за 4 дня калужане и гости города съели более тонны мяса и птицы, 10 тысяч бургеров, тако, булочек и пирожков, 750 килограммов пенсе, 800 литров щей и супов, 13 тысяч улиток и устриц, по полтонны ягод и сыра, а также 20 тысяч порций десертов. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

Как известно, в одну реку два раза не входят. Ну и правильно. Зачем? Уже неинтересно. Мало ли рек в мире? Все покорить, поплавать и уже задержаться на том берегу, где теплее всего и к тебе со всей душой. И ты также с чистым сердцем обратно. Илья Крылов у микрофона. И с душой к вам, и с сердцем, и музыкой самой-самой-самой любимой на русском радио. Слушайте, настроение ваше пусть будет выше и выше с каждой нашей прекрасной песней.

0: Метеорологи завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Легко-легко, легко и просто вы можете получить то, что найти абсолютно нелегко. Вообще вы это не найдете, потому что такой подарок в ограниченной серии «Эксклюзив русского радио», которого достойны вы, наши любимые слушатели. Итак, мы выпустили виниловую пластинку, которая вышла ограниченным тиражом. На этой пластинке 30 лет истории золотого граммофона. Ваши любимые песни. Эту уникальную пластинку невозможно купить, но ее можно выиграть только в Максе русского радио. Подписывайтесь прямо сейчас на наш канал, нажимайте «Участвовать», и мы подарим 5 пластинок. Победителей будем выбирать 18 сентября. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это
2: крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва. Скаковая 17, строение 2, комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
15: Жертва. Найдите груз.
14: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, не просто так искрится у нас сердце. Когда стоим, думаем, что-то получается, что-то не получается. Искры сердца не гаснут в том случае, когда есть мечта. Мы к ней с вами потихоньку идем, шаг за шагом. А потом смотришь, и все получилось. И зря, получается, волновались. Думали, что сил не хватит или компетенций каких-то. Ну, вы знаете, мне кажется, всему свое время. И взлетят еще наши самолеты. Надеюсь, взлетная полоса у вас уже есть.
1: Новая песня. На русском.
2: Всем привет! Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Хочется, конечно, чтобы кто-то нас всегда любил, но это, с другой стороны, расслабляет. Так и забронзоветь можно, когда тебе только любят, только хвалят. Одни плюсы, никаких минусов, недочетов. А они, как у нормального человека, есть у каждого из нас. Никто не идеален. Так что кто-то любит, кто-то не любит. Но это нормально, стимул. Когда нас кто-то не любит, чтобы нас кто-то полюбил. Постараться нужно. Главное не переживать и слез не лить.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Что слушает страна? Любимые на русском.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Без заморочек и проволочек в золотом граммофоне русского радио. Все просто и понятно. Вы проголосовали, мы ваши голоса посчитали и награды места звездам русского радио раздали. А вот и Алена Бородина пришла, чтобы сделать это уже прямо сейчас. Прощались с тобой, Алена, мы еще в августе, летом, а встретились в сентябре осенью. Привет!
1: Привет, Илья! Привет тебе уже в сентябре и всем, кто в эту минуту слушает русское радио. Золотой граммофон стартует, как всегда, в свое время в 17 часов по московскому времени. Жду вас на 20 лучших песен страны.
0: Все, остаемся с тобой. Ну, а в эфире я теперь уже появлюсь через несколько дней. Илья Крылов, Русское радио. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. 12 нефтяных компаний обязались не повышать цены на автозаправках. По соглашению с антимонопольной службой они ограничат стоимость топлива уровнем инфляции, сообщили в антимонопольном ведомстве. В апреле правительство утвердило список из 12 крупнейших нефтекомпаний, с которыми ФАС и Минэнерго должны были заключить соглашение о стабилизации топливного рынка. Роспотребнадзор заявил об активности очага чумы на границе России и Монголии. По данным ведомства, площадь очага составляет почти 30 тысяч квадратных километров. Больше половины этой территории приходится на Монголию, передает информационное агентство «Регнум». Роспотребнадзор совместно с коллегами из Монголии контролирует состояние очага заболеваемости и проводит вакцинацию населения. В столице сосредоточена пятая часть всех компаний-экспортеров России, которые поставляют продукцию в 156 стран. Об этом сообщил мэр Москвы. Чтобы наращивать их потенциал и присутствие на зарубежных рынках, 9 лет назад был создан Московский экспортный центр. Благодаря его работе столичный бизнес успешно конкурирует на разных международных направлениях, от традиционных производств до креативных индустрий и высоких технологий. Благодаря работе центра поддержку получили более 27 тысяч московских предпринимателей. Ну и последнее. Во Франции издали шуточный указ о запрете тигровым комарам летать над одним из городов. Власти объяснили решение тем, что насекомые могут переносить опасные заболевания. Согласно документу, замеченный тигровый комар должен немедленно прекратить полет и отправиться к одной из установленных ловушек. Следить за соблюдением требований поручили полиции. К поиску нарушителей документ разрешает привлекать ласточек, летучих мышей и других животных. На этом пока вся информация. Прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. На русском. На русском радио.
2: Ну что, пришли немного в себя. Лето закончилось, осень наступила и принесла с собой много новых надежд. Ну, на то, что сентябрь будет теплый, учебный год несложный, а лето вернется очень скоро. С вами Русское радио, Алена Бородина. Адаптируемся вместе, настраиваемся на позитив. Впереди 2 часа, наполненных самыми классными хитами нашего эфира. Предлагаю вам разделить лучшие песни страны в хит-параде «Золотой граммофон» со всеми нами. Приступим. Нашу 20-ку сегодня покидает Мари Краймбрери со своим хитом «Давай не ждать». Мы ждем от Мари новый хит, а пока встречаем закадычных подруг Наталью Подольскую, Регину Тодоренко.

0: Подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко открыли сегодня двадцатку главных хитов ушедшего лета и наступившей осени. Лето сделало нам ручкой, ну а мы с вами по этому поводу не будем лить слезы, потому что знаем, у природы нет плохой погоды, каждый сезон прекрасен по-своему. Главное – наполнить его классными треками. Традиционно хочу вам напомнить о том, как можно продвигать своих любимчиков в золотом граммофоне. Для этих целей на нашем сайте rusradio.ru устроено голосование. Так что заходите и вершите музыкальные судьбы страны. Впереди 19-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь новинка этой недели — Александр Шоуа «Навсегда с тобой».
1: Номер 19.

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15, тепла, днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
2: Макароны «Пастерони», «Спирали», 400 граммов, за 74 рубля 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Я в автопристиж газую, чтоб ладу взять крутую, и свет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
10: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
11: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
15: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а берут два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
16: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
17: Как нет счастья в жизни? Да вы обалдели! А я...
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
19: Что слушает страна?
20: На

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. На русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой
2: на русской радио, а мы настроены разделить с вами двадцатку главных хитов наступившей осени, которые пока еще иногда бывают похожи на лето, и это прекрасно. Это не может не радовать. Потому что мы всегда после окончания августа хотим продлить и в качестве бонусов получить еще несколько теплых дней. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». Вместе мы исследуем главные хиты нашего эфира. Прямо по курсу 18 место. Здесь серебро. «Мало огня».
0: Номер 18.

На 18-й строчке главного хит-парада страны главные зажигалки золотого граммофона группа «Серебро». Мы слушали их душещипательную историю о том, как подготовиться к холодам. Ну, традиционно могут помочь теплая одежда по сезону, вовремя включенные батареи и объятия любимого человека. Примерно об этом на 17-м месте лучшие двадцатки русского радио нам споет Марго. «Мое».

0: русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.

0: Видео 12+.
1: Да шпизармали.
2: Что?
1: Да шп.
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

начале сентября мы ловим солнечные лучи и солнечные дни как последние теплые воспоминания. Они будут согревать нас длинными осенними вечерами, наверное, поэтому так и дороги. Вы слушаете «Русское радио», двадцатку главных хитов нашего эфира. Здесь только лучшие песни, которые отобрали наши слушатели на сайте русрадио.ру. Нас ждет 16-я строчка золотого граммофона. Здесь градусы на ресницах.

На 4 строчки за неделю взмывают в золотом граммофоне градусы со своим хитом «На ресницах». Мы оставляем музыкантов на 16-м месте нашего хит-парада и перемещаемся на 15-е место, которое залито солнцем по самой «Не балуйся». Дело в том, что здесь небольшой привал или, может быть, даже уже пикник решил устроить Иракли. Солнце внутри.

0: Солнце внутри в лучшей двадцатке русского радио Ираклия. Сегодня он нагрелся под лучами солнца на 15-м месте золотого граммофона. А мы, оставаясь в этом круге света, будем поздравлять именинников недели. 31 августа родился актер Ричард Гир. 1 сентября актер Сергей Гармаш. 2 числа актеры Киану Ривз и Алексей Чадов. 3 сентября поздравления принимала певица Лика. Если вы на этой неделе вдруг взяли и оказались в списке именинников, значит, мы вас от души поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, позитива, мира, любви и удачи. Ну а в подарок будет песня от Ирины Дубцовой «Память».
1: Номер 14.

0: В главном хит-параде страны Ирина Дубцова. Она живет по принципу «помнить все». В конце концов, богатый жизненный опыт складывается как раз из наших прошлых достижений и воспоминаний. Ну, а мы с вами продолжаем путешествие к вершине золотого граммофона, где нас ждет победитель или победительница еженедельного чарта. Ну, а пока сделаем еще одну остановку на 13-й строчке золотого граммофона. Здесь нас уже встречает Ани Лорак. Плюс 3 строчки за неделю у песни «Одинокая».
1: Номер 13.

0: фреша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
1: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: На Русском радио «Золотой граммофон».
8: Честно говоря, я с такой радостью просыпаюсь утром, когда понимаю, что ни мне не нужно в школу, ни дочке, знаете, накрывает волна облегчения. Я вспоминаю школьные годы с радостью. Всем мамам и всем папам школьников традиционно шлю лучи поддержки и предлагаю всем слушателям Русского радио продолжить наш путь к вершине золотого граммофона. На очереди 12-е место. Здесь Алешенька, Аленушка и Танюшенька, она же Татьяна Куртукова.
9: Номер 12.

0: На 12-м месте главного хит-парада страны Татьяна Куртукова со своим хитом «Алешенька». Ну, а мы двигаемся дальше и продолжаем запасаться позитивом, который, как заготовки на зиму, для вас приготовила «Русское радио». За музыкальную терапию отвечает Анна Семенович. Она не понаслышке знает, что хорошие песни строить и жить помогает. Ну, а с грустью расправляется в два счета.
1: Номер 11.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись в своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: «Золотая история».
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы отправимся с вами в недалекое прошлое, на 27-ю церемонию вручения главной музыкальной награды России «Золотой граммофон». Именно там Митя Фомин получил премию от Русского радио за свой хит «Полутона». Это был 2022 год. Митя был в белом костюме, в белой шляпе с огромными полями. Давайте послушаем.

0: Золотая история.
1: Слушатели Русского радио ждет еще одно путешествие во времени. Я предлагаю вновь вспомнить 27-ю церемонию «Золотой граммофон». Именно там, именно тогда один из лучших танцевальных проектов нашей страны Филатов энд Кэрос заработали граммофон за свой зажигательный хит «Движ». Кстати, он отлично подходит для пятницы.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство отменит проверку бизнеса, пострадавшего от беспилотников. Сейчас прорабатывается механизм снижения административной нагрузки на такие объекты, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, послабления коснутся не только маркетплейсов, но и другой гражданской инфраструктуры, передает РБК. Аналогичный механизм уже действовал в стране с 22 по 25 годы. Тогда контрольно-надзорные органы проводили проверки только при срабатывании индикаторов риска. В Госдуме предложили продлевать установленную инвалидность автоматически, чтобы, с одной стороны, не заставлять маломобильных граждан лишний раз являться в поликлинику на врачебную комиссию, а с другой — не загружать медиков. К тому же, по словам депутатов, это позволит минимизировать случаи, когда человек перестает получать выплаты из-за того, что не успел вовремя пройти административные процедуры. Сейчас инвалидность, в зависимости от группы, требуется подтверждать раз в год или раз в два года. Петербург первым в России запустил чат-бот для жалоб на курьеров. Через него горожане могут сообщить о нарушениях со стороны доставщиков и приложить фото или видео. В Петербурге ежедневно на улице выезжают около 12 тысяч курьеров на велосипедах и электросамокатах. Их работа регламентирована. В частности, скорость движения по тротуарам и пешеходным зонам ограничена 10 км в час. Также определены территории, где движение на велосипедах и самокатах запрещено. Ну и последнее. Опубликован расширенный состав сборной России по футболу на осенний сбор. В заявку попали 38 футболистов, в том числе 6 вратарей и 4 номинальных форварда. Тренировочный сбор начнется 21 сентября. В его рамках 29 числа в Казани состоится матч «Россия-Иран». О других играх Российский футбольный союз объявит дополнительно. На этом пока все новости. Далее в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости, новости. На русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Сентябрь — такое время, когда мы перестаем строить планы на лето и начинаем планировать встречу Нового года. Но у нас с вами по пути будет еще одно важное событие. 31-я церемония «Золотой граммофон». Дата известна. 5 декабря. Ну а детали о том, как туда попасть, ищите на сайте русрадио.ру. Я, Алена Бородина, приветствую вас в эфире самого теплого и душевного русского радио и приглашаю на второе отделение нашего музыкального спектакля. Ну, а перед этим давайте послушаем краткое содержание предыдущего акта. 20. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».
3: 19.
2: Новинка этой недели — Александр Шоуа, «Навсегда с тобой».
3: 18.
2: Серебро «Мало огня».
3: 17.
2: Марго «Мое».
3: 16.
2: Плюс 4 строчки у группы «Градусы» — «На ресницах».
3: 15.
4: «Солнце внутри у нас с тобою».
2: «Солнце внутри» — это «Иракли».
3: 14.
2: Ирина Дубцова, «Память».
3: 13.
2: На 3 строчки вверх поднимается Ани Лорак.

0: Анна Семенович, «Если станет грустно».
1: 10 первых.
0: Мне кажется, настал идеальный момент, чтобы вернуться в настоящее. Первую десятку «Золотого граммофона» сегодня открывают Анна Асти и Дима Билан. Слушаем их совместный хит «Эпилог».
1: Номер 10.
2: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: Один хит на двоих разделили Анна, Асти и Дима Билан. И благодаря песне «Пилок» мы с вами тоже смогли прикоснуться к этой любовной истории. Все это произошло на 10-м месте главного хит-парада страны, а нас ждет еще 9 отборных хитов, лучших песен прошедшего лета и наступившей осени. На 9-й строчке золотого граммофона Александр Панайотов «Улетай».
1: Номер 9.

0: «Золотой граммофон» на русском радио.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15, тепла, днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Свежесть всегда?
7: Да. В магазинах – да.
6: Сыр «Тильзитер» Брест-Литовск жирностью 45%, 200 граммов за 169 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
13: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия». Первых – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых – выгода для первых.
14: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
15: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
16: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
17: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
18: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
19: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58-88-88.
21: Что слушает страна?
22: Может, я была тебе послание?
21: Русское радио.
23: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
21: Слушайте лучшее, любимое на русском.
24: На русском радио «Золотой граммофон».
25: Золотой граммофон, граммофон.
26: Первые дни сентября солнце продолжает еще греть по-летнему, чтобы мы с вами успели запастись теплом перед долгими осенне-зимними вечерами, перед долгим осенне-зимним сезоном. С вами «Русское радио» и двадцатка главных хитов нашего эфира. «Золотой граммофон» продолжается. В прекрасной компании ваших любимых артистов мы продвигаемся все выше и выше. На очереди 8-е место еженедельного хит-парада. Здесь Сергей Лазарев и его хит о том состоянии, когда любовь становится ориентиром. «Компасы».
21: Номер 8.

0: Даже черные полосы становятся взлетными благодаря определенному углу зрения. На 8-м месте лучшие двадцатки русского радио Сергей Лазарев и его хит «Компасы». Ну, а я спешу напомнить всем, кто в эту минуту слушает «Золотой граммофон», о том, как вы можете продвигать своих любимых артистов. Заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте. Чем больше голосов собирает песня, тем выше она в нашем хит-параде. На 7-й строчке в подтверждение моих слов «Севиль», «Артик и Асти» плюс 6 строчек у песни «Бриллиант».
1: Номер 7.

0: убил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.
1: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, СКК 18, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
2: Платеж. Больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Первая сентябрьская пятница пахнет не дымом от мангала и даже не шашлыками, а чем-то, знаете, новым. Например, свежекупленным портфелем или тетрадками. И даже если ты уже давно не школьница, эти запахи пробуждают ощущение, что вот-вот начнется что-то действительно важное. С вами Русское радио. В студии Алена Бородина. Мы продолжаем наслаждаться тем, что происходит за окошком. Даже если нам это не нравится, мы стараемся наслаждаться. Ну и заодно мы наслаждаемся лучшими песнями нашего эфира. Впереди шестая строчка. Здесь Лариса Долина. Последняя «Прощай».
1: Номер шестой.

На 6-м месте главного хит-парада страны мы сегодня застали Ларису Долину, которая умеет прощаться так, что ты даже начинаешь верить. Это действительно финал. И можно ставить точку. Ну а в «Золотом граммофоне» через запятую звучат главные хиты русского радио. Впереди пятерка лучших. Те песни, которые на этой неделе получили максимальное количество ваших голосов. Эту пятерку открывает самый красивый Артур Пирожков.

Я самый красивый, обаятельный и привлекательный. Все женщины без ума от меня, они оборачиваются мне вслед и хотят со мной познакомиться. Например, такие аффирмации на тему «Убеди себя, мир в том, что ты прекрасен» нам представил Артур Пирожков сегодня на пятой строчке первого осеннего выпуска хит-парада «Золотой граммофон». Ну, осень всегда приходит на смену лета, но мы лелеем надежду, что природа подарит нам еще немного теплой погоды. А эти денечки тепленькие и станут самыми теплыми воспоминаниями сентября. Нас ждет четвертая строчка главной двадцатки страны. Здесь моя Мишель на малиновой луне. Номер 4.

0: Из всех возможных и невозможных небесных светил музыканты группы «Моя Мишель» выбрали «Луну». В лучшей двадцатке русского радио «Луна» была окрашена во все оттенки малинового цвета, но а на третьей строчке «Золотого граммофона» кто-то уже развел серые краски. Мне кажется, именно такого цвета меланхолия Саши Воробьевой. Тройку лучших песен нашего эфира открывает хит «Привет, моя меланхолия». Кстати, плюс 4 строчки за неделю.
1: Номер 3.

0: без объяснения причин.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
25: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие... Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
26: На Русском радио «Золотой граммофон».
27: Золотой граммофон.
28: Первые дни сентября даже старые, хорошо знакомые песни звучат по-новому. Я думаю, что вы успели в этом убедиться. Это «Русское радио». Меня зовут Алена Бородина. Я представляю вашему вниманию лучшие песни страны в хит-параде «Золотой граммофон». Мы ехали-ехали и почти приехали. Предпоследняя остановка на второй строчке еженедельного хит-парада. Здесь сегодня победительница прошлой недели Жасмин. Слушаем ее хит «Какое счастье».
29: Номер второй.

0: Какое счастье! В главном хит-параде страны «Жасмин» сегодня она украсила вторую строчку золотого граммофона, а у нас новый лидер. Успех на двоих делят музыканты группы «Бис» Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев. Вы настолько активно продвигали хит «Таня, не плачь», что не оставили никому другому никаких шансов. Мы поздравляем ребят с победой в лучшей двадцатке русского радио и слушаем главный хит нашего эфира.
1: Номер первый.

0: Думаю, музыканты группы «Бис» Влад Соколовский и Дима Бикбаев, которые приняли решение возродить группу «Бис», вообще не ожидали, что успех будет настолько стремительным, и они окажутся на первом месте золотого граммофона так скоро. И все-таки они здесь благодаря вашей невероятной поддержке. Песня «Таня, не плачь» всю следующую неделю будет носить гордое звание «Лучшая песня страны». Мне кажется, мы вполне ярко и эффектно открыли с вами осенний сезон пятничных золотых граммофонов. Но если вы хотите влиять на итоги нашего хит-парада, заглядывайте к нам на сайт rusradio.ru. Там все понятно, как голосовать, что делать, как продвигать артистов. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Желаю всем нашим слушателям по возможности теплого и солнечного сентября, добрых новостей, приятных встреч с хорошими людьми и, конечно же, душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио. Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр творожный Хохланд 220 граммов, сливочный или с зеленью за 159 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... Фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую. И свет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
6: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
7: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Утро надо начинать со слов «Берегись, работа! Я иду!»
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Налоговая служба усилит контроль за семейным бизнесом и начнет проверять его на признаки дробления. В сервисе оценки компаний появится специальная маркировка для фирм, которыми владеют или руководят родственники, супруги, родители, дети, братья или сестры. Внимание инспекторов также могут привлечь несколько предприятий с общим директором или владельцем. Штрафы за незаконное дробление бизнеса могут достигать 70% от неуплаченных налогов. Доля трат на продукты в торговых центрах выросла с 22 до 24%. При этом расходы покупателей в непродовольственных категориях, наоборот, сократились. Как пишет газета «Коммерсант», переориентация граждан на покупку базовых товаров – неприятный сигнал для торговых центров, поскольку это свидетельствует о снижении покупательной способности. В этих условиях потребители перераспределяют расходы в пользу наиболее необходимых категорий, в первую очередь продуктов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал активнее убирать иностранные слова с городских вывесок. Он напомнил, что с 1 марта уже действует закон, по которому все надписи должны быть на русском языке, а дублировать их можно только на языках народов России. Теперь важно, чтобы это исполнялось, подчеркнул спикер Госдумы. С 2021 года Госдума приняла более 30 законов, направленных на защиту русского языка. Ну и последнее. Названы самые привлекательные регионы России для путешествий. В их число вошли Кавказ и Дальний Восток. Также путешественники выделяют Русский Север, Байкал и Алтай. Эти регионы связывают прежде всего с красивой природой и необычным опытом. Петербург, Золотое кольцо и Калининградская область ассоциируются с культурными достопримечательностями. Самыми удобными и доступными для путешествий туристы назвали Москву, Петербург и Казань.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Вода, вода. Вот когда я жил в Краснодарском крае, в начале сентября регулярно гонял на наше побережье Черноморское, и вопрос температуры воды волновал, ну, прям очень даже. Так, ну, докладываю обстановку, смотрю, значит, сегодня наше Черноморское побережье 26,1 вода, 26,5, и вот даже находясь вдалеке, все равно приятно осознавать, что кто-то сегодня купался или еще вечером пойдет на море. Бархатный сезон никто не отменял. Ну, а у нас на русском радио пятничный вечер. Как там, бархатные тяги, не бархатный сезон и никакой воды, только концентрат из лучших и любимых песен. Будем классно с вами проводить время. Алене Бородиной спасибо за очередные пятничные итоги в хит-параде «Золотой граммофон». Начинаем мы с вами пятничный вечер на русском радио. Всем замечательного настроения. Премьер-министр здесь уже.

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Шампиньоны в упаковке 400 граммов за 99 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
7: Пристальнее всех за фигурами следят шахматисты.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Это «Бурито» с песней «Мама» на русском радио. Под мамой тут понимается символический образ далекой, но родной страны, куда стремится герой. Ну, как мы стремились к выходным. Бежали, неслись, ползли. Примерно так же. Кстати, интересно, что в среднем человек тратит около 2 лет жизни в ожидании выходных. Вот если сложить ожидания всех пятниц. При этом 70% людей начинают мысленно отключаться от работы уже в четверг днем, а самый пик нетерпения пришелся на сегодня на 16:00. В этот момент продуктивность падала на 40-50%. Ну все, уже начало 8-го в столице. Отдыхать и еще раз отдыхать и, конечно, слушать хиты на русском «Чай вдвоем». Ирина Дубцова, Дмитрий Колдун. Все это впереди.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: видео.
1: 12+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

замечательная, хорошая погода у нас в столице, плюс 20, завтра плюс 19, в воскресенье плюс 15, правда, с небольшими дождями, но все-таки надежда на теплый сентябрь, на бабье лето, как заявила моя племяшка, хочу, чтобы сначала было бабье лето, потом дедово лето, потом мамино лето, потом папино лето, ну, в общем, чтобы до весны было лето. Ну, а что, обычное детское хорошее желание. Друзья, вашему городу хорошей теплой погоды, минимум дождей, максимум солнца, ну, а погоду русского радио в ближайшие минуты делают Филипп Киркоров, Луиза, Зиверт, «Бери и беги». Меня зовут Артем Сорокин. Всем желаю замечательного вечера. Вечер будет прекрасный.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2020. 25-го года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
7: В «Пятерочке» доставка.

0: Сбербанк 0+.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Замт». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
3: Хорошо посидели? Это когда не разошлись, а расползлись. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Малыши наши растут не по годам, кто-то в школу пошел на этой неделе первый раз в первый класс. Родители жалуются, собрали ребенка в школу, а по деньгам как замуж отдали. Ну а дети, как всегда, в своем стиле. Вот девочка одна пошла в первый класс, ее спрашивают: «Наташ, что тебе больше всего понравилось в школе?» «Пюре с котлетой». Ну вот это, по-моему, правильное отношение к вопросу. Школа — это, конечно, очень важно, но гораздо важнее здравый смысл и хорошее настроение. И для детей в школе в том числе. Мы с вами пятничным вечером здесь на Русском радио точно за хорошее настроение. Прямо сейчас Елена Север, «Секретный роман». Меня зовут Артем Сорокин. Всем замечательной пятницы.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: США потребовали от других стран прекратить торговлю с Ираном. Американским посольствам поручили передать эти требования правительствам других стран. Вашингтон также требует закрыть филиалы некоторых иранских банков. В случае отказа США готовится ввести санкции и ограничивать доступ к долларовой финансовой системе. Ранее сообщалось, что американский спецпосланник Стив Уитков встретился с советником Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана. До этого Дональд Трамп сообщил, что у Тегерана дела идут совсем неважно, поэтому республика близка к экономическому краху. В Минстрой оценили ситуацию с банкротством застройщиков в России. Ситуация под контролем, и серьезных проблем с ликвидацией девелоперов нет, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. При этом он признал, что проблемы у строительных компаний есть, но назвал их решаемыми. Минстрой намерен следить за выполнением обязательств застройщиками. Ранее сообщалось, что в первом полугодии число дел о банкротстве строительных компаний выросло на 40% и превысило 1000. 5 сентября в Калуге пройдет большой праздник в честь 250-летия Калужской губернии. Для горожан подготовили десятки событий на разных площадках. Так, в гостином дворе выступит академический русский народный хор имени Пятницкого. В Центральном парке пройдет культурная программа «В веках живет Калужская земля» и концерт группы «Бурановские бабушки». В сквере имени Ленина состоится военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре». Будут работать интерактивные площадки и город мастеров. Спортивные соревнования пройдут в сквере имени Волкова, а на набережной Ячинского водохранилища можно будет понаблюдать за студенческой регатой. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.
3: Артём Сорокин
0: на русском радио.
4: Пятница вечера. Удивительное время, когда все вокруг преображается, мир становится красочнее в преддверии выходных. Ну а многие находят в себе силы после работы собраться и не теряя времени отдыхать, конечно, принарядившись. Вот, оказывается, сегодня день рождения колготок. Праздник интересный для наших радиослушательниц. Отмечается 4 сентября. Все женщины знают, что колготки – самый ранимый предмет в мире. Им достаточно просто услышать слово «гвоздь», чтобы на них поползла стрелка. А настоящая женская суперсила – это умение натянуть капроновые колготки с длинными ногтями и не сделать ни одной стрелки. В общем, пожелания, дорогие, чтобы на ваших колготках никогда не ползли стрелки, а зацепки обходили вас стороной, даже если рядом кот, сломанный стул или острые ногти. Хорошего вечера всем, кто собирается погулять.

0: сам.
1: Русское радио.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, давление 731 миллиметр, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.
1: Привет, доброго вечера, это Русское радио. Ну что, начинаем праздновать старинный русский праздник под названием «Пятница вечер». Празднуется три дня, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Правда, поймал себя на мысли, друзья, как же все в этом мире относительно. Вот когда, например, до конца отпуска остается два дня, люди говорят, вот, всего два дня осталось. А когда в пятницу, отработав неделю, приходишь домой, думаешь, о, целых два дня впереди. У нас впереди на Русском радио целый калейдоскоп. Николай Басков будет, Дмитрий Колдун, добавляем его в копилку, будем слушать впереди блестяще, ну и «Руки вверх», классика «Лишь о тебе мечтая» на русском. Мечтали о выходных мы.

0: Реклама на русском.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
4: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на маслофри.фитауда.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты Супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты Супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Кто дает-то силу пятничным вечером и на выходных? Хотел бы я спросить у Дмитрия Колдуна. Но вот сам Дмитрий как-то поделился, как он отдыхает. Дмитрий Колдун ценит пребывание на свежем воздухе. И честно он признался, мне нравится жарить шашлыки. И особенно здорово, когда к этому процессу подключаются дети. Еще Дмитрий любит морские прогулки. Ну кто ж их не любит-то? В соцсетях он делился кадрами с яхты во время семейного отдыха. В целом Дмитрий Колдун выбирает спокойный домашний формат. Вместе с близкими катается на велосипедах, ходит в музеи, на выставки, путешествует и так далее. Ну и правильно, у нас-то с вами два дня впереди. Будем пытаться совмещать дела домашние и отдых, как мы это обычно с вами делаем. Хотя я не перестаю настаивать, что нашему человеку нужно не два выходных, а три выходных дня. Ну потому что в субботу дела домашние, понятно, пылесосы, рынки, магазины. В воскресенье ты уже думаешь о том, что тебе пора на работу, завтра уже вроде как-то не до отдыха. А вот если бы какой-то день между ними, знаю, размечтался, можете не говорить.

Да, весь мир на ладони моей. Это, конечно, можно применить и к смартфону, который у каждого сейчас у нас в кармане, в руках устройство, которое точно позволяет увидеть, с одной стороны, весь мир. И парадокс, раньше мы, заметьте, друзья, стремились увидеть этот весь мир, а сейчас наоборот. Смартфон все силы вытягивает, все время вытягивает. Вот зайдешь куда-нибудь, какие-нибудь видосики посмотреть, и все, это на час, и потом такой опомнился через час. Опять меня засосала эта воронка, опять меня затянули эти видеоролики о строении вселенной, о том, как кто-то новым каким-то способом делает штукатурку, или прыгает с тарзанки, или делает ремонт. Ну, в общем, да, цифровая гигиена — вопрос очень даже актуальный. Не знаю, как вы, я стал всякие разные уведомления отключать по максимуму на своем телефоне. Эти все акции, скидки, ненужные пуши, ненужные уведомления, только самое-самое важное, чтобы ничего не отвлекало, и когда вот так вот настроишь телефон, вроде уже как-то он меньше тебя притягивает, меньше внимания затягивает. В общем, да, вопрос очень актуальный. Может быть, Сергей Лазарев нам поможет разобраться? Компасы прямо сейчас.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: видео.
1: 12+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Я дома с женой веду себя как тигр. Хожу на четырех лапках и бесшумно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Юлия Михальчик, «Метеорит» на русском радио. Ну, как гласит народная мудрость, лучше синица в руках, чем метеорит в небе. Или, как говорили в Челябинске в 2013 году, ничего так не бодрит, как с утра метеорит. Я это к чему все говорю, друзья? Никаких метеоритов вам на этих выходных, только падающих звезд, если небо, конечно, позволит их увидеть, под которые мы будем с вами загадывать желания. Насчет падающих звезд или взлетающих звезд нашего русского радио у нас прямо сейчас Джонни. Ну и в следующем часе я, Артем Сорокин, тоже обещаю вам много всего лучшего, интересного, и новинки, и золотая классика. Всем прекрасного вечера в продолжении Джонни на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили об оттоке капитала из России. Как отметил советник президента Антон Кобяков, для главного инвестора страны россиян пока нет привлекательного предложения для инвестиций в экономику. Кобяков призвал власти грамотно управлять деньгами и инвестиционными ресурсами, чтобы бизнес чувствовал себя увереннее за счет более стабильных условий. В Совете Федерации поддержали повышение выплат по обязательной страховке ОСАГО с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом важно проработать меры по защите страховщиков от недобросовестных автоюристов, которые злоупотребляют правом, подчеркнули сенаторы. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью 500 тысяч. Отдельно обсуждается увеличение выплат за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Компании стали реже следить за резюме действующих сотрудников. За год доля работодателей, контролирующих активность персонала на сайтах поиска работы, сократилась почти на 10%, пишет издание «Коммерсант». При этом более трети российских работодателей, в основном в сфере IT, продолжают отслеживать появление резюме своих действующих работников. Людей старше 65 лет в мире стало больше, чем детей до 5 лет. Численность пожилых впервые превысила количество малышей. Это результат падения рождаемости и роста продолжительности жизни по всей планете, говорится в докладе Бюро переписи населения США. Если в 2013 году только 45% стран имели рождаемость на уровне воспроизводства или ниже, то к 2023 году таких государств стало больше 70%. Ниже порога воспроизводства сейчас оказались даже Китай и Индия. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: А ведь переписать любовь — это совсем не обязательно новое знакомство, это еще и работа над ошибками. Ну, у всех бывает, поругались в раздражении, значит, надо проводить работу над ошибками. Значит, следующий день устроить близкому человеку что-то хорошее. Как раз для этого и созданы выходные. Завтра какой план, друзья? Уже есть планы или пока еще нет? У нас тут в столице говорят, завтра и в воскресенье погода будет не очень дождливая, и в других регионах тоже такое есть. Значит, продумываем план Б. Если не природа, если не шашлыки, если не поездка на дачу, значит, ну что, ТЦ, кино, может быть, ресторан, кафе, букет цветов, боулинг. Короче говоря, вариантов много, и я призываю всех подумать, как продуктивно провести субботу, конечно же, включая между вашими локациями «Русское радио».

идеальная музыка для пятничного вечера. «Моя Мишель» на русском. И, по словам вокалистки группы Татьяны Ткачук, песня о поиске своего человека. Веря в то, что встреча, которая изменит жизнь, все-таки состоится, Татьяна пояснила, что это история про ощущение, будто кто-то где-то уже тебя ждет, и вы невольно движетесь навстречу. Пусть путь и не всегда прямой, но встреча неизбежна. Сама же метафора «Малиновой луны» работает на атмосферу чего-то сказочного, нереального, почти что волшебного. Вот, мне кажется, это два взгляда на мир. Или волшебство возможно, или волшебство невозможно. Вот давайте для такой противоположности послушаем настроение Анны Асти. Тоже про желание, но совершенно с другим оттенком. Песня «Топит» на русском.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% в бонус. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба русского радио 579 77.

0: самый лучший мужчина прошедших недель в мире. Как вы считаете, кто, друзья? Я думаю, что Человек-паук сделал подвиг и улетел. Поможет, всегда придет на помощь. Мы же сейчас призываем Петра Кузнецова, который расскажет нам что-нибудь интересное про фильмы. На что мы пойдем в эти выходные?
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Хорошее кино и хорошая книга. Что еще нужно для начала осени? Сначала идем за новым фильмом. «Сыграть в ящик» с Евой Грин и Сэмюэлем Л. Джексоном. Хит первой сентябрьской недели. Криминал с ловкими инсценировками и большой местью. Южнокорейская драма «Проект У». Еще более запутанная история о девушках, которые хотят завязать с незаконной деятельностью, но все новые и новые финансовые соблазны их не отпускают. И «Подсластим коктейль» китайским мультиком «Дорогая, я уменьшил сына». Злодей создал парк развлечений, где посетители превращаются в крошечных существ. А теперь отправляемся на 39-ю Московскую международную книжную ярмарку. Крупнейшее литературное событие на пространстве СНГ стартовало 2 сентября и проходит по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор». Здесь свои новинки представляют более 300 российских и зарубежных издательств. Насыщенная программа объединяет сотни встреч, в том числе с Евгением Водолазкиным, Александрой Марининой и Захаром Прилепиным, сотни презентаций, дискуссий и специальных проектов. Одновременно проходит и международная детская книжная ярмарка с ее масштабной зоной творчества и даже театральными представлениями. Встречаем осень ярко, насыщенно и начитанно. До встречи в кино или около хороших книг.
1: Русское радио.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: и супер 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Как я докатился до такой жизни?
3: А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

Вот и я, Артем Сорокин, вслед за Алсу, зову вас, зову за собой в стол заказов Русского радио наше совместное маленькое любимое счастье. Каждый день счастье, причем бесплатное. Помните, как раньше было, деньги какие-то нужно было вообще платить, чтобы сообщение твое прочитали, что-то там куда-то слать, а сейчас открыл мессенджер, написал на +7 916 003 105 7, и все абсолютно бесплатно, и прочитали твое сообщение, а может быть не прочитали, но значит прочтут чуть попозже. Народу-то много, а Русское радио одно. Ну что, друзья, в следующем часе мы встречаемся. Обязательно будем передавать привет и поздравлять друг друга с пятницей, с началом выходных. Можете делиться планами, кто сейчас что делает, кто завтра что будет делать. В общем, встречаемся в столе заказов. Слушать мы будем Five to Family скоро. Сивиль, Артикасти, прямо сейчас.

0: Новинка «Бриллиант».
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. СМИ узнали о просьбе США к России и Украине перед визитом Уиткоффа и Кушнера. На время приезда американских посланников Вашингтон попросил Москву и Киев прекратить удары, пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. По данным ТАСС, спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев 5 и 6 сентября, причем, как утверждается, именно в такой последовательности. В Кремле анонсировать предполагаемый визит не стали. Минздрав модернизирует информационную систему для хранения электронных медсправок, чтобы они стали доступны ГАИ и МВД. Как пояснили в министерстве, изменения нужны для реализации двух законов. Согласно одному из них, с марта следующего года у автовладельцев с медицинскими противопоказаниями начнут аннулировать водительские права. Другой закон обязал иностранцев с 1 сентября проходить медосвидетельствование в течение месяца с момента въезда в Россию. Власти Петербурга планируют ввести обязательную регистрацию всех электросамокатов и арендных, и личных. Депутаты законодательного собрания готовятся соответствующий законопроект. Согласно документу, после покупки на самокат или велосипед необходимо будет установить QR-код государственного образца в течение 10 дней. Ну и последнее. 7 из 10 опрошенных россиян за последний год ни разу не поссорились с начальником или коллегами. В конфликтные ситуации попали лишь 20% сотрудников. Оказалось, что мужчины конфликтуют чаще женщин, а с руководством больше ссорятся те, у кого есть высшее образование. При этом часто такие конфликты заканчиваются увольнениями. Из-за ссоры, начатой сослуживцем, с работы ушли 15% работников. Среди тех, кто начал спор с руководством, 40%. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Такое четверостишье мне пришло. Так, все, время не теряем, стол заказов начинаем. Как привет не передать, одновременно что-нибудь поедать? Пишите, друзья, плюс 7-916-003-105-7, стол заказов на русском радио начинается. Пятничный, наш любимый стол заказов, потому что все остальные столы заказов на неделе, но они такие, времени особенно нету, все там бегут, всякие там работы, всякие там дела, а тут вроде все, уже можно расслабиться и основательно что-нибудь понапридумывать. Ну вот, например, «Салам алейкум, русское радио! Хочу передать привет моей сестре и ее сыночку Маратику и Дариночке от тети Дианы и Нурхана. Мы хотим сказать им, что очень их сильно любим, ждем побыстрее в гости». Прекрасное сообщение. «Артем, доброго вечера, отличного пятничного эфира!» Это написал Кирилл из Москвы. Кирилл, большое спасибо, это взаимно. «Здравствуйте, русское радио! Хочу передать привет любимому мужу Игорю. Игорю! И сказать, родной, я, ты, мою все, также сыну Даниилу, Анжела», написала Анжела Мерке. Смотрю, что еще у нас есть. Вот прямо сейчас Алла из Сочи передает всем большущий привет и желает прекрасного, замечательного вечера. Одновременно Алла из Сочи пользуется возможностями мессенджеров и шлет всякие разные, ну, такие смайлики, такие интересные эмодзи. Очень даже интересные. Жаль, вы их не видите, друзья. Ну, в общем, все, начинаем стол заказов. Плюс 7-916-003-105-7. Надеюсь, настроение хорошее. Если нет, будем улучшать.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Стол заказов уже начался. Здравствуйте. Хочу передать огромный привет мужу Ивану, который находится на военной службе. Мы тебя ждем дома. И дочери Ангелины тоже. Я вас люблю очень сильно. Город Брянск с вами на связи. Благодарю. Без подписи сообщения. Нет, или, по-моему, Кристия написала. Кристия, да? Настасья пишет. Добрый вечер, любимое Русское радио. Прекрасного эфира. Передайте, пожалуйста, моему любимому супругу Андрею, как сильно я люблю его и благодарна ему за доброту его сердца. За то, что с ним я чувствую, что я за мужем. Спасибо, что выбрал нас с детьми, Тимой и Маней. Люблю очень. Поставьте для нас хорошую песню. Это Анастасия, она же Настасья. От Ивана и Елены теплый привет Наталье Вагановне, Надюше, Кристине и Али из Сочи в Питер. Успехов в учебном году. Скоро встретимся. Обнимаем вас. Наталье Вагановне отдельный привет.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как там говорил боксер Мохаммед Али, порхай как бабочка, жаль как пчела, ну почти что синица. Кстати, сегодня международный день тэквондо, международный день стрельбы из лука, и вот мне кажется, что сейчас сложно в пятницу вечером думать о спорте, скорее такой главный вид спорта в пятницу вечером — это бег глазами по меню в кафе или такая тяжелая атлетика, поднимание пиццы и роллов на свой этаж. Стол заказов на русском радио продолжается. Я, Артем Сорокин, читаю ваше сообщение. Привет, Диме, шикарных выходных, я тебя обожаю, твоя зая. Здравствуйте, пожалуйста, передайте привет Паше с Леной и Соне из Москвы. Добрый вечер, любимое русское радио. Всем, кому сейчас сложно, полоса обязательно сменится, свет будет, улыбнитесь. И, конечно, моему любимому пряничку привет, целую. Это написала Гульчик. Гульчик, спасибо за такое обнадеживающее сообщение. Так это даже можно по своему предыдущему жизненному опыту порой видеть. Но вот была какая-то проблема, думаешь, ну да, как же я теперь с ней справлюсь? Потом бац, смотришь, ну, исправляться начало, и уже лучше, и уже лучше, и уже не серая полоса, а вроде и белая, так что да, надеемся только на лучшее. Алена Одинецкая пишет: добрый вечер, Русское радио, сегодня в Белгородской области отмечается День многодетной семьи. Поздравьте, пожалуйста, мою многодетную семью Одинецких с этим праздником, Алена из Старого Оскола. Добрый вечер, Русское радио, вы лучшие, я сейчас в отпуске, слушаю вас, наслаждаясь теплой осенней погодой. Поздравьте, пожалуйста, Анель с выходом ее новой песни. Анель, спасибо за твое творчество, продолжай дарить эмоции и радовать нас. Это Евгений Диденко написал в стол заказов на русском.

Стол заказов на Русском радио продолжается. У нас впереди Дима Билан, Слава. А здесь Анна поздравляет с днем рождения сына Андрюшку с десятилетием, с первой большой круглой датой. Ты уже не просто ребенок, ты человек с характером, со своими взглядами, интересами, привычками. И это прекрасно. Я хочу, чтобы ты всегда был собой, умел выбирать свой путь и не боялся ошибаться. Желаю тебе крепкого здоровья, ярких впечатлений, верных друзей и как можно больше счастливых дней. Андрей, с днем рождения, с юбилеем. 10 лет. 10 лет, это уже серьезно. Добрый вечер, любимое Русское радио. Хотим поздравить Андрея, еще одного Андрея, любимого супруга Андрея. Ну, просто передать ему привет и пожелать всего самого хорошего. Добрый вечер, передайте привет моему мужу Семочкину Александру, это Мария из Пензы. Еще Мария, желаю вам отличного эфира и отличного настроения. Передаю отдельный привет вам, Артем. Пусть вечер пятницы будет суперским. Мария из Тольятти, Маша, большое спасибо. Андрей Котелкин, добрый вечер из Евпатории. Хочу поздравить своих соседей с днем рождения их племянницы. Ей 6 лет. И вам большой привет, Русское радио. Всем мирного неба над головой. Привет, Русское радио, передайте привет Архангельску, моим любимым роднулькам, сестре Настёне, племяшка Маришке, Илье или Русе. Бесконечно вас люблю, мои дорогие. Александр Кот, передаю привет жене Карине в Антрацит. Скоро приеду домой, поставьте для нас хорошую песню.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. На русском радио продолжается стол заказов. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Всем, кто только включил русское радио, ну правильно сделали. Лично я вас ждал. Так, здравствуйте, русское радио. Наталья Смирнова пишет: хочу передать привет девочкам, которые сейчас возвращаются из Москвы в Иваново. Не расстраивайтесь, все у вас получится. Это Наталья. Здравствуйте, у меня сегодня был первый рабочий день на новом месте. Это пишет Анна. Пожелайте мне чего-нибудь хорошего, я всех обнимаю. Анна, вы знаете, чего я пожелаю на новом месте? Чтобы рядом были сотрудники, коллеги, с которыми у вас сложились классные, хорошие отношения, которые бы вас поддерживали, всякие вкусности приносили, просто подсказывали, если у вас что-то не получается. Короче, мне кажется, когда взаимоотношения на работе со всеми хорошие, или хотя бы с кем-нибудь хорошие, все получится. Наталья пишет: всем привет, привет моим друзьям, я вас люблю. Натали, Камышин, Саша Старченко, я тебя люблю, ты лучший. Зиля Фарахова: с днем рождения, мой доченьку Азалию, с 18-летием, люблю, целую, мама. Владимир Онищенко: поздравляю любимую маму, жену, бабушку, тещу с днем рождения, Онищенко Дину Иосифовну. Желаем здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний. Твоя семья.

Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.

0: 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот я все ждал. А кто же Андрея Макеева-то первым поздравит? Лучше поздно, чем никогда. Лучше в финале стола заказов, чем вообще не поздравить. Вот Людмила пишет: поздравляю с юбилеем Андрея Макеева, с прошедшим днем рождения ведущего новостей Рустама Каримова.

0: ребята, семейного благополучия, любви, уважения коллег, добрых новостей, великолепных эфиров. Будьте счастливы. Артем, доброго вечера. Передай привет моему мужу Сергею и сыновьям Александру и Сереже. Огромное спасибо. Добрый вечер, любимое русское радио. Это Михаил Владимирский пишет. Артем, спасибо за позитив. Передаю привет Полине Константиновне. Благодарю ее за учебу, помощь, поддержку, ценные советы. Артем, вам удачного эфира. Спасибо, дорогой русское радио. Сергей Гущеваров. Поздравляю с днем рождения Андрея Макеева. Желаю здоровья, отличных эфиров. Мария Виноградова присоединяется. Да, конечно, Андрея Макеева с днем рождения. Много-много ему подарков, добрых слов, здоровья, много эфиров, прекрасных слушателей. Дома любви и понимания. Андрей, мы тебя любим, твои поклонницы. А поклонницы пишут русского радио. И я, Маша. Ну, мы сегодня в чате тоже, в нашем чате русского радио, тоже Андрея закидали словами, поздравлениями. Столько всего замечательного ему пожелали. И, конечно, я, Сорокин Артем, тоже с удовольствием присоединяюсь. Андрею Макееву всего самого замечательного в жизни. Оставаться таким же интересным, добрым и славным парнем. И, конечно же, радовать всех вас, всех нас. Все, стол заказов завершается, но я от вас не ухожу. Готов поставить лучшие любимые песни в следующем часе.
1: Стол заказов русского радио. Солнце спрятало.

Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. У нескольких категорий россиян до конца года вырастут пенсии. С 1 октября на 4% проиндексируют военные пенсии. Изменения также затронут бывших сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, пожарной службы и таможни, рассказали в Госдуме. Кроме этого, выплаты автоматически увеличатся у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, а также у инвалидов первой группы. Для пенсионеров с 30-летним сельским стажем предусмотрена 25% надбавка, а тем, кто долго работал на Крайнем Севере, фиксированную часть пенсии увеличат в 1,5 раза. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия будет работать только с теми странами, которые готовы сотрудничать по-честному. Москва не будет просить Европу об отмене санкций и не будет зависеть от одного расположения Запада. Европа никогда не жила за счет собственных средств и собственным умом, она всегда жила за счет других и сегодня вновь оказывается источником идей национального превосходства, отметил министр. По его словам, Россия избирает другой путь, на российской стороне объективный и естественный ход истории. К другим новостям. Продажи книг в этом году могут оказаться самыми низкими за последние 6 лет. С таким прогнозом выступили издатели. Ранее в Минцифры заявили, что из-за ударов беспилотников по маркетплейсам книжная отрасль потеряла 6 миллиардов рублей. На складах платформ сгорело существенное количество книг. Потери оцениваются в 14-15 миллионов экземпляров. И о спорте. Российский теннисист Данил Медведев вышел в 1/8 финала открытого чемпионата США. В 3-м круге US Open он в 3 партиях обыграл представителя Франции, занимающего в мировом рейтинге 29-е место. Медведев в этом списке 8-й. Следующий его соперник на US Open пока не определился. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин на русском радио.
3: Я чуть не забыл, друзья, в столе заказов слушатели упомянули, а я не сказал. Сегодня очень интересная и важная дата для нашей страны, хоть и не для радио, для телевидения, но тем не менее. 4 сентября 1975 года вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда». Ну просто краеугольный камень нашего российского телевидения. Эта дата считается днем рождения игры. 75 года бессменным автором, а 78 года и ведущим игры был, конечно же, Владимир Ворошилов. С 2000 года ведущим викторины стал Борис Крюк. Что такое «Что, где, когда» для нас, вообще для российских телезрителей? Ну, во-первых, это высочайшее интеллектуальное удовольствие, которое приводит в эту игру тысячи новых зрителей, новых поклонников. Я думаю, что нет такого человека в стране, который бы не любил эту игру. «Что, где, когда». Поздравляем!

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 23:13 в столице, и я подозреваю, что даже сейчас, в начале 12-го, есть такие люди, которые до сих пор работают, ну, например, таксисты или люди, которые просто задержались на работе. Такие вечные трудоголики. И вот что я хочу вам сказать, дорогие трудоголики, которые не спешат домой. Мир не остановится, если вы возьмете выходной, но если вы его не возьмете, если вы не начнете отдыхать вот прямо здесь, прямо сейчас, возможно, остановитесь вы. Так что хватит, просто пора уже отдыхать. Все, у нас тем более на русском радио впереди столько замечательных песен. Вот просто ехать домой, слушать русское радио, запланировать себе какие-то мероприятия, связанные с отдыхом, принять ванну, съесть что-нибудь вкусненькое, завтра обязательно погулять, потому что сейчас какая великолепная погода. Не жарко, не холодно. Говорят, дожди какие-то будут, но это не точно. Мы, в общем, надеемся, что завтрашняя суббота будет очень хорошей во всех смыслах.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

А я уверен, нет такой женщины, которая бы, если к ней приехать с билетами и сказать, все, завтра вечером у нас рейс или путешествие, или какая-то активность, не согласилась бы поехать. Я думаю, что все согласились, но только если она не директор завода, например. Да и то можно как-то что-то придумать. Это, конечно, фантастические ситуации, чтобы кто-то к тебе с билетами приехал, но вот мне кажется, даже думать об этом приятно. Мы вчера с моей второй половинкой фантазировали, а вот представляешь, вот прямо сейчас все бросить, собрать чемоданы и поехать в аэропорт. И улететь, скажем, в какую-то страну, где вообще никакие визы не нужны. А потом так, слушай, ну у тебя завтра работа, у меня завтра работа. Вот на этом все и заканчивается. На этом все и заканчиваются такие рассуждения. Но просто даже думать об этом уже как-то приятно. Так, думать или проводить наши пятничные мероприятия, пятничный вечер, мы далее с вами будем под Мота, Жасмин, Алексея Воробьева, Стас Пьеха, Гузель Хасанова прямо сейчас.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Ну, это модно, замурашил на русском радио. Редко, конечно, такое бывает во взрослом возрасте, когда прям мурашки от чего-то. И чем взрослее, тем мурашек все меньше почему-то. И напротив, вот эта способность искренне удивляться, стараться удивляться, искать это удивление, сохранять в себе даже во взрослом возрасте элементы такой детской непосредственности, это круто. Я заметил, что люди, которые не растеряли в себе вот это желание удивляться, с ними как-то даже приятнее, я не знаю, с ними легче. В них юмора, что ли, больше. Так что, друзья, если по каким-то причинам растеряли вот это желание удивляться, если цинизм немножко возрос внутри вас, ну а в ком это нет, собственно, давайте стараться все-таки немножко быть детьми. И это, мне кажется, даже жизнь продлевает, что ли, делает нас здоровее, веселее. В общем, удивляться, удивляться, и мурашки — это здорово. Пусть они появятся на этих выходных в чем-то.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе.

0: Но я тоже могу с полной уверенностью сказать, что мне не хватало этим вечером Юлии Калининой на русском радио, потому что когда Юля приходит, у нее всегда есть что-нибудь вкусненькое. То бананчик, то тостик, то йогурт. Это пряники.
1: Да, привет. Да, да. Привет, привет, Артем. Я тебе желаю быстро добраться до дома.
0: А я думал, ты про еду скажешь.
1: Ну вот, как раз про еду и хотел сказать. Что-нибудь вкусное перед сном и спать, отдыхать, чтобы завтра вечером в хорошем настроении снова прийти.
0: Ты понимаешь, я-то вкусненько рассчитывала тебя получить.
1: Дома ну, знаешь, не всегда. Я сегодня добрым словом
0: ночь
1: тебя
0: длинная,
1: готов порадовать.
0: Ладно, хорошо, обирать тебя не буду. Ночь длинная, тебе самой придется поесть. Все, я желаю тебе хорошей ночи, убегаю, до завтра. Пока-пока.
1: Артем Сорокин.

0: что слушает страна. Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
1: А между нами только love, love, love, love. Целуй меня, не надо слов, love, love, love.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники привезут в Москву мирный план по Украине. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции в Белом доме. По данным СМИ, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибудут в российскую столицу сегодня, 5 сентября, после чего отправятся в Киев. Ранее в Кремле не исключили вероятности выхода на мирное урегулирование по Украине, но отметили, что пока таких предпосылок нет. Москва тем временем готовится отмечать День города. Праздничные мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. В связи с этим будет ограничено движение в центре столицы. Подробные схемы перекрытий указаны на сайте мэрии. Водители попросили заранее с ними ознакомиться. И в продолжение автомобильной темы, на российских автозаправках начало появляться топливо пониженных экологических классов. Автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. С 1 сентября власти разрешили продажу такого топлива и обязали АЗС указывать экологический класс продаваемого горючего. Почти 400 московских выпускников сдадут единый госэкзамен ЕГЭ в дополнительный период. Он начался накануне, продлится до 25 сентября. Экзамены пройдут для тех, кто не получил аттестат. Накануне школьники сдавали русский язык. 8 сентября состоится ЕГЭ по математике базового уровня. На 25 сентября назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по обоим этим предметам. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса выразили готовность учить иностранные языки ради отношений. Почти каждый третий уже начинал заниматься иностранным ради понравившегося человека. Самым популярным языком для изучения ради партнера стал английский. Его выбрали около 30% респондентов. Следом идут итальянский и испанский. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

она точно не сломлена. Примерно так чувствуют себя девушки после рабочей пятидневки. Да, устала, да, хочу на ручки. Да, было бы неплохо, чтобы лучшая подруга набрала килограммов 5-7 и не смогла носить платье, которое мне очень нравится, а вот ей совершенно не идет. Впрочем, давайте-ка оставим все эти размышления до лучших времен, до каких, которые наступят где-то в понедельник, а в выходные будем милы и доброжелательны. Я уверена, что вот это настроение у вас обуять захватит и, да, будет кружить в волшебном танце. И сегодня, в субботу и завтра, в воскресенье, а как иначе, ведь любимая русская на связи, а в ближайшие 8 часов с вами я, Юлия Калинина. Друзья мои, независимо от того, который час в вашем городе, пусть голосом вашего хорошего настроения станут любимые исполнители на русском.

Вот что не говоря, каждому парню нужно знать, что он номер один. Причем даже не очень важно в чем. Номер один, он же мамина радость, сыночка-корзиночка. Номер один в команде по игре в падл. Номер один среди поедателей пельмешек. Номер один и настоящий мастер в просмотре видеофильмов, а может быть в компьютерных играх. В общем, пусть ваш номер один, ваш персональный чемпион в эти выходные обязательно будет рядом. Ну а мы с вами, девчонки, как группа поддержки, не будем забывать аплодировать и хвалить. Хвалить наших мужчин, ибо похвала, как известно, лучшие дрожжи. Пусть наши парни растут и хорошеют.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

безусловно, и 100% повезло с каждым из вас, потому как я знаю, что в тот момент, когда я говорю: «Эй, ребята, жизнь прекрасна», вы с той стороны эфира отвечаете мне: «Да, Юль, ну, конечно». И когда я уверяю вас, все будет хорошо, вы говорите мне: «Ну, конечно, будет». Причем здесь, сейчас и именно с нами. Спасибо вам за эту мощную эмоциональную поддержку. И знаете, вот есть такая штука. Почему-то детям говорить приятности как будто бы нужно, а взрослым: «Ну, нет, но мы же с вами взрослые люди, сосредоточились и живем дальше, занимаемся важными делами и не тратим время на глупости». Однако говорить: «Я люблю тебя, ты лучше всех», нужно самым взрослым и самым серьезным людям. Куда уж без этой поддержки, куда без этих важных слов. Не скупитесь на комплименты и добрые слова, ведь выходные, когда как не сейчас. Всем привет!

Ох, дорогие мои, знаете, в выходные так обычно и бывает. Я сама себе кажусь просто кометой. Мне кажется, я бодро, весело летаю по дому, успеваю делать тысячу дел, а в перерывах между этим отдыхать. А потом, когда я оглядываюсь на поле деятельности, понимаю, что я совсем даже не комета, а очень даже улитка. В общем, если вы хотя бы отчасти нынче земноводная, то есть предполагается, что вы и здесь, и там, и всюду успеваете, то пусть сверхскорости все-таки останутся до понедельника. А сегодня как сможете, так и занимайтесь делами или не занимайтесь вовсе. Главное, помните, здесь на русском найдется подходящее музыкальное сопровождение к любому роду деятельности или к полному ее отсутствию. Хотите валяться – валяйтесь, хотите подпевать любимым исполнителям – давайте. Ну а если вам все еще по-летнему танцуется, то и это не возбраняется. Тем более, что на старте этого часа горяченные девчонки нас с вами ожидают здесь. Проект Айова уже совсем скоро. Катя, как всегда, невероятно горяча. Ну а Юлиана Караулова расскажет о том, насколько неважны средства перелета между городами и континентами, и насколько неважны гороскопы, ведь в глазах человека ты видишь самое главное – любовь.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот только сегодня во всемирной паутине видела забавнейший ролик, как двое молодых, но весьма многодетных родителей решили первый раз вырваться в отпуск без детей. И вот они скачут по белому пляжу песочному, все у них так красиво, а вечером сидят вдвоем грустные у костра и говорят, что-то очень тихо, кажется, чего-то не хватает, кажется, кого-то не хватает. И начинают поименно вспоминать всех своих чудных чат и, естественно, переживать, все ли там с ними в порядке, хорошо ли о них заботятся. В общем, пусть в эти выходные рядом с вами будут те, кто всегда в вашем сердце. Но хорошая музыка всегда на русском.
1: Я, кажется, вкрай достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
2: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: где-то приходилось слышать выражение, что взрослые – это те же дети, просто цена игрушек меняется. И вот та самая пресловутая Таня, которая любил свой мяч, да потеряла и по этому поводу горько рыдает, она, видимо, и группе Бис не дает покоя. А почему бы действительно не спеть о девушке, которая находится в печали, тем более, что классиками уже все придумано за нас. Картинка так и всплывает перед глазами. Вот берег, вот девушка, вот она плачет. А уж почему – это большой вопрос. Может быть, у нее корабль с алыми парусами пошел ко дну. Может быть, мячик потерялся, а может, любимый оказался совсем не тем героем. Или, скажем так, героем, но не ее романа. Я надеюсь, что ваш роман о любви пишете вы сами, и здесь, бесценные мои, у вас все складывается абсолютно благополучно. Если что, мы на русском всегда готовы поддержать и вдохновить.
1: Что слушает страна? Любимая на русском.

О регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, здравствуйте. Как всегда, рад приветствовать каждого из вас в рамках стола заказов. И начнем сегодня с поздравления нашей главной именинницы. Дорогая наша столица, золотая наша Москва, отмечает нынче 879-й день рождения. Расти и хороши, любимый город. Москва действительно сердце нашей Родины, потому как другие города, безусловно, прекрасны. Они бывают модными, деловыми, оптимистичными, динамичными, разными. Все они, безусловно, прекрасны, но Москва у нас одна. И это просто чудо. Если никогда не посещали столицу, я покажу тебе Москву. Скорее приезжай, что-то там такое пелось. Помните, друзья мои? Я надеюсь, что сегодня, если у вас тоже день рождения, главный в жизни каждого человека праздник, привет и поздравлений в ваш адрес будет много в рамках нашего стола заказов. 916-003-105-7. Пишите непременно. Пусть начало сентября будет теплым, пусть октябрь и вся осень оправдают ваши самые смелые ожидания. Но дожди, куда уж без них, это Дарья пишет. Даша абсолютно с вами согласна. Под занавес, точнее, под занавес одного дня и на старте другого. Все еще продолжают поздравлять моего коллегу Андрея Макеева. Вчера был у Андрея день рождения вместе с Василием. Андрею желаю творческих успехов, радости и всего самого хорошего. Ну а что, хорошего человека поздравить всегда приятно. Бесценные мои, пишите совсем скоро снова к вашим приветам.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Дорогие мои, пусть сегодня в вашей жизни будут исключительно белые полосочки. И пусть это даже будет не зебра, а какой-нибудь сказочный единорог. Главное, чтобы скакал он к вам с распростертыми единорожьими объятиями. И пусть приносит вам только радость, только позитив. Всем привет из солнечной Евпатории. Хочу поздравить с днем рождения крестную, прекрасную Патрицию. Пишет нам Андрей, желает вам, дорогая Патриция, всего самого хорошего. Пусть в день рождения не только радость и удача вас не оставляют. Дорогую супругу Анфису просто с хорошим отпуском, который, увы, заканчивается. Но сколько же хороших воспоминаний. Это Евгений радуется жизни. Анюта пишет, что давно слушает русское радио. Передайте, пожалуйста, привет любимой маме и бабушке. Емельяновой Вере, мы ее очень любим. Дочанна и внуки подписались.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, ну-ка скажите мне, кто молодцы? Это, конечно, вы. Огромное спасибо за то, что этой ночью вместе со мной или ранним утречком не поленились проснуться и что-то хорошее нам сюда на русское написать. А Маша Лебедева из города на Неве, то есть темной ночью девушка нам тут пишет. А букет виртуальный отправляет и обнимашки тоже. Машенька, вам хорошего настроения, за теплую компанию огромное спасибо. Людмила В. сообщает. Доброй ночи, Юлечка. Привет, русская. Людмила, здравствуйте. А передайте, пожалуйста, огромный привет самой классной и любимой нашей девочке Леночке. Пусть у нее все будет хорошо, пусть жизнь будет прекрасна. А мы тебя очень любим и всегда будем рядом, когда нужно. Москва на связи. Присоединяюсь к этому привету, дорогая Людмила, доброй ночи и всего самого наилучшего. Ох, Леночка Сирогодская подтянулась. Лен, здравствуйте. Вы у меня постоянная ночная гостья, и это невероятно приятно. Итак, Елена пишет: передаю привет доченьке Светлане. У нее скоро день рождения. Люби, цвети, танцуй, сияй, пусть счастье плещет через край. Леночка, как всегда, пишите невероятно красиво. И да, непосредственно в день рождения дочурки не забудьте к нам сюда на русское написать. А, привет, любимая радиостанция, передайте привет супругу Михаилу. Люблю его больше всех на свете. Это сообщение от Людмилы. Ну что, здесь все здорово.

Осень. Золотое настроение. Русское радио. Все будет хорошо.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Ну что, дорогие мои, если вам необходим повод для радости и хорошего настроения, кроме того, что сегодня дорогая наша столица празднует свой 879-й день рождения, вот вам праздничек, день опозданий. Поэтому можете сегодня смело, даже если кто-то дожидается вас под часами, являться с 15-минутным опозданием, ибо после этого ничего страшного не происходит. Просто человек будет ужасно, ужасно переживать и думать, ну когда же появится он или она? Ох, интересная компания у нас этой ночью. Дэн на связи. Сообщает, у меня уборка в гараже. Долгое время не было меня дома. Передаю привет всем слушателям. В Республику Карелия, как всегда, наилучшие пожелания. Вот это, Дэн, я называю настоящий мужской. Нет, не бардак, а такой нормальный беспорядок творческий. Я уверена, что все пройдет хорошо. Держитесь. Если что, буду всячески помогать вам хорошими песнями. И я уверена, что после этого все легко разберется, по полочкам разложится. Ах, Эльвира отправляет нам смайлик. Сердечки, доброй ночи, желает спасибо большое. Большой привет мужу Максу, соседке Юле и сестре Катику. Спасибо вам, дорогие мои, вы самые лучшие, обнимаю вас. Ну что, дорогая прекрасная Аленушка, вам тоже большой привет и всего наилучшего.
2: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

может быть, у кого-то и первая любовь, а у нас с вами не последний стол заказов. И именно здесь, друзья мои, может блеснуть ваше поздравление. 916-003-105,7, как всегда, пишите. И если уж вам сегодня в день опозданий очень хочется куда-то опоздать, то опоздайте куда-нибудь в другое место, а не к нам. А доброй ночи, привет, любимая русская. Передайте привет девчонкам из Североуральска, Ниночке и Танюшке, пишет нам Паулина. Присоединяюсь к этому привету также. Татьяна просит поздравить всех работников, всех своих сотрудников с профессиональным праздником. Город Кинешма на связи. Всем здоровья, мир, хорошего настроения. Присоединяюсь. А я, Наталья Ваганова, спасибо за привет. Очень расчувствовалась. Очень приятно слышать приветики на русском. Всем сочинцам большой привет. Наталья, я обожаю город Сочи. Бывал там пару раз всего, да? Да, пожалуй, что так. Но воспоминания остались самые теплые. Не в последнюю очередь, благодаря той температуре воздуха, которая была в день моего приезда. Роман пишет, а передаю привет городу Губкину. Мои любимые подруги, точнее, супруги Юлии, дочке Дарине и сыну Богдану. Очень вас люблю, дорогой Роман. Вам и семейству мои наилучшие. Олесе и Денису большой привет. Они сейчас мчат с морем, терпение, понимание, любим их. Это Виктория пишет. Да, Виктория, когда отпуск заканчивается, и терпение, и понимание жизненно необходимы. Причем ты сам себе говоришь, потерпи, дружище. Ну, ты понимаешь, периодически приходится возвращаться к работе, а так мы уже снова на полпути к любимому морюшку. Держитесь, встречаем осень.

Ну что, не успели соскучиться, пока две песни прозвучали здесь на русском, а я уже снова здесь и снова готова передавать ваши приветы. А все вам спасибо за то, что пишете активно, за то, что радуете, за то, что поднимаете настроение. Любимым друзьям большой привет Наталье из Камышина, как всегда передает. А Саша Старченко, ты самый лучший, люблю тебя. Ах, я уверена, что сегодня все друг друга любят, потому что, ну, хороший денек. Во всяком случае, до какого-то утра, потом немного дождя. Возможно, даже сильным и порывистым ветром, а потом снова погода наладится. Михаил Владимирский передает привет всей команде «Русского», всем хорошего настроения желает. Сергей Гущеваров команде «Русского» привет адресует. Передайте привет мужу Александру, пишет нам Светлана Филиппова. Еще один привет доставлен. Мариночка просит передать привет мужу Федору и сыну Максиму. Сынок, поправляйся, не болей, люблю вас, родные мои. Мариночка, учитывая, что мое сокровище сейчас также сидит дома и слегка прибаливает. Может быть, гриппозные времена уже нас как-то настигли раньше срока. Всем детишкам желаю не болеть и радовать родителей пятерками.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

давайте-ка здесь на русском, а вдруг для вас привет имеется, вдруг кто-то из ваших родных, близких или друзей уже позаботился о том, чтобы вы нынче были счастливы. А всему русскому большой привет, прекрасного эфира настроения, замечательного. Это Машенька из Тольятти пишет. Маш, вам, как постоянной слушательнице, привет самый сердечный от меня тоже. А Мария Семочкина просит передать привет мужу Семочкину Александру. Это Пенза на связи. Ах, фото на аватарке просто огонь. Люблю, когда люди вот так рядышком за ручку держатся. Прелесть. Мужу Ивану большой привет. Он сейчас находится на службе. Мы тебя любим и очень ждем. От дочери Ангелины большой привет. И благодарю Русское за то, что вы на связи. Привет, любимая радиостанция. Передайте привет супругу Андрею и скажите, что я очень сильно его люблю. Благодарна ему за заботу, за то, что он всегда рядом. Я за мужем. Это радуется Настасья. Настенька, пусть у вас и у вашего супруга впереди будет много-много исключительно счастливых лет. Ну, а мы здесь на русском позаботимся о том, чтобы с годовщинами вас поздравлять. Про день рождения не забывать, на уж признание в любви у нас не только в день Святого Валентина, но и вообще всегда. 916-003-105,7. Пишите непременно, заглядывайте в сообщество русского ВКонтакте и в Одноклассниках.

новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: любимые песни всегда с вами здесь, на русском. Нина Широких сообщает, передайте привет моей прекрасной доченьке Полиночке. Пусть порадует ее в дороге. Желаю самого доброго. Пусть наступающий новый день приносит успех в делах, крепкое здоровье, огромное счастье. Пусть все мечты сбываются и все задуманное исполнится. Но мне легкого эфира, Ниночка, огромное спасибо. Полин, вам всего хорошего. Камила Аиткулова передает привет супругу Азату. Желаю хорошего дня и доброго пути. Безумно люблю тебя. Республика Башкортостан на связи. Иван Кашин передает привет в Пермь. Иван, вам тоже хорошего дня, всего наилучшего. Юлия Медведева пишет, очень прошу передать привет. Привет девчонкам, которые в эту ночь трудятся в компании ЗАО «Хлеб». Особенно Ларисе Михайловне, Настеньке, Юльчке, Любовь Геннадьевне большой привет, Оксане Эдуардовне и пекарю Вере Николаевне. Всем отличного настроения и хороших выходных впереди. Девушки, спасибо вам за ваш нелегкий, но очень важный труд. Марина Курилова передает привет замечательному супругу Денису. Сходили в баньку, отдыхаем на свежем воздухе, слушаем русское радио. Марин, ну с легким паром, что ли, да? А большой привет дочурке Варюшке. И, конечно, Сереж, большой привет. К сожалению, с нами не поехал, остался в Кисловодске. Люблю тебя, безумно рада, что вы у меня есть, родные мои. Пишет нам Ольга Чугункина. А самое главное, что мы есть друг у друга. Я вас очень люблю. Пусть все-все будет круто. Оль, вам, вашим родным, вашему любимому супругу Стасу, вашей дорогой сестренке Лике, вашей любимой булочке-крестнице Сонечке, еще раз большой привет. Пусть все, кто рядом с вами, будут любимы и счастливы и всегда греются в лучах вашего светлого чувства. Друзья мои, за стол заказов спасибо. Было здорово.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.